Думал, что по ним, для того, чтобы ввести все свои музыкальные награды, нужны приличные сани, еще маленькая тележка, но не прям. А вот количество их платиновых, золотых и серебряных пластинок впечатляет. Команда была внесена в Книгу рекордов Гиннесса за объемы продаж. Это факт. Столица 3 часа 19 минут. На Ретро FM скоро отметится группа «Премьер-министр».

Прямо сейчас Eurythmics на Retro FM, которых можно поздравить с миллиардом прослушиваний на известных музыкальных стриминговых платформах. Правда, с другой историей, под названием Sweet Dreams, они получили такое внимание, такие цифры, столько прослушиваний. Ну, прям миракл, чудеса чудесные. В столице 3 часа 35 минут. На Retro FM скоро услышим Майкла Джексона.

Всем отличного выходного дня, отличной субботы в такой же, разумеется, отличной, проверенной временем музыкальной компании Retro FM. До финала этого часа зато саундтрек нашего отдыха будет и будут отвечать Альфавиль и Абба на Retro FM. В столице 3 часа 49 минут.

Ретро FM. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 77 64 034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: сердце. Ваше дело труба.
1: Пусть войдет.
0: Входите.
1: Вы утверждали, что я черствая.
2: Почему мягкая?
1: Бесчеловечная.
2: Человечная.
1: Бессердечная.
2: Сердечная.
1: Сухая.
2: Мокрая.

0: Боже мой, кто это?
1: Так я теперь буду выглядеть всегда.
0: Пад-пад.
2: Давайте, чтобы все были здоровы.

0: Слабый тру, не каждому подставишь, не каждый, что ли, его достоин. Имею в виду, что есть тру-артисты, тру-рокеры, тру-футболисты. То есть прям настоящий, прям эталон среди остальных. Вот сейчас на глаза попались новости про Криштиану Роналду, про его забитые мячи в карьере. И сколько именно у него уже забито, рассказывать не буду, но официально больше всех официальных голов за всю историю футбола у него. Такой большой молодец. Продолжаем с вами отдыхать. Мы тоже большие молодцы. Столица 4 часа 20 минут. На Ретро FM скоро услышим Джорджа Харрисона.
1: Ретро FM Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области, свидетельство Л номер ТУ-6101-319. Информационная продукция канала предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Утреннее шоу. Первая смена. По будням

5 октября. Подробности на сайте retrofm.ru. 12+. Телефон рекламной службы RetroFM в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

все устроилось, Москва не сразу строилась. Словам Москва не верила, а верила любви. Снегами запорошена, листвою заворожена, найдет тепло прохожему, а деревцу

0: Москву рябины красили, дубы стояли князями, но не они, а ясени без спросу росли.
1: Москва не зря надеется, что вся в листву оденется. Москва найдет для дельца хоть краешек земли.
2: Александра, Александра.

Сезон, когда кому-то дует, в транспорте уже закрыт, а вот с уличными осенними такими размакропогодистыми радостями, конечно, в кавычках, у нас все только начинается. Помимо того, что началось в целом ухудшение погоды в столице, не только, синоптики временами не исключают усиление ветра до 17-19 метров в секунду. Будьте осторожнее, смотрите, чтобы не сдуло, не продуло, будьте здоровы. Здесь на Retro FM не пропустите скорого музыкального появления Билли Джоэла и комбинации. Они впереди. В столице 4 часа 36 минут.

на Retro FM, La Bouche, нередкий гость на музыкальных фестивалях, да и сольные выступления в городах и селах Европы и мира имеются. Основатель и фронтмен коллектива Лейн Маккей. Макрей в компании разных вокалисток, артисток продолжает гастролировать. Ближайшее выступление La Bouche запланировано на начало декабря в Варшаве. Как бы держу в курсе. Ну а сдали в планах на Retro FM Каома и Лев Лещенко. В столице 4 часа 49 минут.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Если хат, слишком горячо, просподуйся. Таким образом, подведу к тому, что сегодня, 10 октября, официально отмечается Всемирный день каши. Что ли, присмотрится каша на завтрак? Или нет? Или да? Всем, кто, может, уже завтракает. Приятного аппетита! В столице 5 часов 20 минут на Retro FM. Скоро о себе музыкально напомнят Рики Поври и Андрей Дершаль.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. 101,2.

Ей однозначно лайк или любой другой знак одобрения за все ее старания в этом году. Новый альбом, новые музыкальные эксперименты, живые выступления. Всем этим Мадонна порадовала всех своих поклонников. И не только в этом 2026-м. В столице 5 часов 35 минут. На Ретро FM скоро услышим Bad Boys Blue и Брайан Адамса.

0: Согласно выражению, быть на коне. Этого нам, что ли, пожелаю? Неважно, в яблоках он просто серый, как и другие варианты. В целом, продолжаем с вами нескучно отдыхать вместе. Отдыхать, пока отдыхается. В столице 5 часов 49 выходных минут. На Ретро FM на подходе Gypsy Kings.
1: Реклама. Топ покупок месяца.
2: Джейку J6. Отправиться в путешествие с близкими.
1: А мода C5. Добавить стиля.
2: Джейку J7. Впечатлить друзей.
1: А мода и Джейку. Выбери кроссовер под свой стиль жизни. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru. Любимой музыки много не бывает.
3: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение.
1: И включай интернет-потоки Retro FM.
3: 15+.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Уже как пару минут для нас и с нами Мадонна на Retro FM, которая несколько недель назад стала главной звездой на церемонии MTV VMA. Впервые она выступила на этой церемонии с 2003 года. Впервые стала триумфатором еще и по количеству наград. Получила 7 статуэток, в том числе в категории «Артист года». Кто молодец? Мадонна. Мы же давайте, если уж не выделяемся, то хотя бы не плашаем. Ждем скорого музыкального появления на Retro FM команды «Акцент». В столице 6 часов 19 минут.
1: Реклама.
2: Retro FM Ростов-на-Дону продолжает разыгрывать легкие деньги.
3: Меня зовут Карина, и я выиграла 5000 рублей на Retro FM. Ура!
2: В следующей игре победителем можете стать вы. Угадайте песню и выиграйте 5000 рублей в каждой игре. По будням трижды в день. Игра «Легкие деньги». Подробности на сайте retrofm.ru.
4: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится, вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 0770. Если аккумулятор, то «Батарейка».
5: Спонсор часа. ООО «Специализированный застройщик 1 UC Don».
6: Квартал впечатлений «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер 3. Абсолютный комфорт. Оставьте автомобиль в подземном паркинге, поднимитесь к себе домой на бесшумном лифте и доверьте заботы системе умного дома. Ваш покой охраняют круглосуточно. Здесь живет эстетика. Раннее бронирование нового дома открыто.
7: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 UC Don». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
2: Телефон рекламной службы Retro FM в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Тут и там, везде и всюду. Это суббота, согласно общим астрологическим прогнозам, очень подходит для того, чтобы в некоторых процессах поставить точку. Однако надо избегать категоричности. Такие астроустановки на день. Подсмотрел в нашем канале RetroFM в Максе. Вы, если что, тоже периодически заглядывайте. Смотрите, что там да как. Ну а в эфире вот вас встречаете Ace of Base и Михаил Боярского. В столице 6 часов 35 выходных минут.
1: RetroFM Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области, свидетельство Л номер ТУ-6101-319. Информационная продукция канала предназначена для слушателей старше 12 лет. Погода на RetroFM.
2: По информации Яндекс.Погоды, сегодня в Ростове-на-Дону будет переменная облачность, западный ветер до 5 метров в секунду, температура воздуха плюс 19, плюс 21 градус.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.
3: Проверяем знаменитостей на эрудицию.
1: Каждое воскресенье в час дня
3: Максим Ковалевский задает звездам ваши вопросы.
1: За неправильный ответ гость отдает свои деньги.
3: Автор лучшего вопроса забирает всю сумму.
1: «Дорогие гости» в воскресенье час дня.
3: Подробности на сайте retrofm.ru. Реклама.
4: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 0770. Если аккумулятор, то «Батарейка».
5: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. Пятый сезон. Это новый вызов.
6: Премьера по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.

Можно об этом сказать очень просто, не добавляя почти ничего. Снится мне часто маленький остров,

на Ретро ФМ, Крис Норман, который последний раз был в наших краях, ну, лет так 5 назад. Пока в планах концертного визита нет, но в этом месяце он точно гастрольно объезжает Германию. Слежу, знаете ли, за передвижениями артистов. Ну а следом за Крисом Норманом на Ретро ФМ к нам приближаются Саманта Фокс и Самоцветы. Столица 6 часов 49 минут.

0: Если некоторые считают, что люди как тучи, то есть те, кто считает, что люди как острова. Мало увидеть остров в океане, обозначить его координаты. Надо знать, что в его глубине. Есть такие мысли. Ладно, пофилософствовали с вами далее. Далее на встречу с Bad Boys Blue и технологией здесь на Retro FM. В столице 7 часов почти 20 минут.
1: Реклама. Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в батарейке аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор, то «Батарейка».
2: Телефон рекламы службы Retro FM в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

to waste your time. And I think to myself, why now? Why me? Why?

0: разницей примерно в полгода Нидерландс Арт Компани познакомили Сюзанну сначала с роднёй, родными краями, а затем и со всем миром. Изначально осенью 83-го года вышла нидерландская версия этой истории, а затем весной 84-го и англоязычная, благодаря которой Арт Компани стали на слуху, на виду, стали известны в мире. Такая история успеха. В столице 7 часов 35 минут. На Red FM как минимум скоро услышим Сандру.
1: Retro FM Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Retro FM.
2: По информации Яндекс.Погоды, сегодня в Ростове-на-Дону будет переменная облачность, западный ветер до 5 метров в секунду. Температура воздуха плюс 19, плюс 21 градус.
1: Retro FM. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор, то «Батарейка».
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. 101.2.

Если верить некоторым фильмам, ни к чему хорошему развитие искусственного интеллекта не приведет. Не будем об этом. Пока нейронки нас со временами радуют и развлекают весьма достойными поделками. Например, англоязычная версия этой «Седой ночи» в исполнении «Еду». Не еду к вам с концертом Кани Веста. Вышло весьма хорошо. Ладно, все, перестаю болтать. Пора и мне выходить. Точнее, пора прощаться. Ровно 8 по Москве, сразу после Blue System. Встречайте на Retro FM Андрея Мареева. Меня зовут Дмитрий Майоров. Услышимся.

0: Никакого колдовства. Просто хорошее отношение друг к другу. Это порою чарует не менее. Игорь Саруханов на Ретро-ФМ. 8 часов и 6 минут. Доброго утра вам желаю я, Андрей Мареев, друзья. И предлагаю сразу, как говорится, с мест в карьер, в пучины астрологии погрузиться ненадолго.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: А сегодня это 10 октября, суббота. В некоторых процессах надо поставить точку, однако избегайте категоричности. Овны. Честные разговоры без упреков работают хорошо, а при накале чувств пауза поможет вернуться к себе. Тельцы, в моменты неясности планируйте не весь путь, а только один ближайший шаг. Близнецы, сегодня спокойные занятия лучше шумных мероприятий. Раки, утренний порыв что-то сделать может натолкнуться на ограничения, но упорство поможет преодолеть сопротивление. Львы. Ваш позитивный настрой сегодня станет опорой для тех, кто рядом и нуждается в поддержке. Девы, не будьте слишком критичны к себе, вы заслуживаете более доброго отношения. Нежнее надо, нежнее. Весы, в отношениях все, что не было сказано или решено, поднимется на поверхность и потребует внимания. Скорпионы, найдите время отдохнуть от стресса и восстановиться. Стрельцы, если соберетесь с друзьями, пусть разговор будет легким, без споров и тяжелых тем. Козероги, долгосрочные цели потребуют терпения, но ваши усилия дадут прочный и заметный результат. Водолеи, кто-то старший или более опытный может протянуть вам руку помощи, не отказывайтесь от нее. Рыбы, не цепляйтесь за прошлое, и тогда ваш день пройдет легко и беззаботно, как положено в субботе.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

плохая погода. Полгода совсем никуда. Полгода плохая погода. Полгода совсем никуда. Никуда, никуда нельзя.

0: года плохая погода. Полгода совсем никуда. Полгода плохая погода. Полгода совсем никуда.
1: Никуда, никуда нельзя.

0: вот это очень плохо, когда нигде нельзя укрыться от непогоды. Друзья, у каждого человека должно быть такое место, где он может переждать дождик, погреться в конце концов или охладиться слегка. Павел Смеяна и песни из фильма «Мэри Поппинс. До свидания». Знаменитая непогода. 8 часов и почти 20 минут. Меня зовут Андрей Мареев. От души рад вас поприветствовать. Расскажу, что совсем скоро услышим песню из фильма «31 июня» и группу «Скорпионс». Программа
1: «Ю» с Юрием Гурьяновым. На этой неделе знаменитый итальянец Пупо. Обязательно расскажу, как начиналась его карьера. И при чем тут Лидия из Москвы? Расскажу сегодня в час дня. Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым на Ретро-ФМ. Ежедневно с 9 вечера до полуночи. Лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Каждый день ровно в 21:00. Вечеринка.
2: Реклама.
1: Целый месяц, трижды в день. Игра «Легкие деньги» на Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Слушайте внимательно эфир, дозвонитесь и выиграйте 5000 рублей в каждой игре. По будням 11:35, 13:35 и 16:35. Игра «Легкие деньги» с 5 по 30 октября. Подробности на сайте retrofm.ru. 12+.
3: Партнер проекта – строительная компания «СК-10».

0: больше.
1: Первый взнос не для тебя.
2: Квартиры от СК-10 без первоначального взноса. Звоните в СК-10, звездочка 3110.
3: Застройщик ОСЗ СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж, не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Ростов, встречай! Народный артист России Владимир Винокур и его театр пародий приглашают на большой юмористический концерт. 13 октября. Конгресс-холл ДГТУ, 19:00. Билеты на сайте Кассир.ру. Возрастное ограничение 6+.
5: О, Кассир.ру. Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ОГРН 118-784-718-95-84.
6: Внимание! Водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 0770. Если аккумулятор, то «Батарейка».
7: Спонсор часа. ООО «Специализированный застройщик 1 UC Don». Нас рекомендуют друзьям.
8: Знаете, что сегодня роскошь? Не метры, не этаж. Роскошь просыпаться в доме на первой парковой линии. Видеть парк прямо из окна. Спокойно отпускать ребенка в школу. Выходить во двор без машин. И начинать утро без суеты. В жилом квартале «Сияние» открыты продажи в «Литере 26». Жилой квартал «Сияние». Все важное рядом.
9: Ростов-на-Дону. ООО «ЭЗ-1 ЮСИТОН». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
10: Ретро-ФМ теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Ретро-ФМ. Радио Хаб. Лучшая музыка и множество интернет-потоков.
11: Радио-хаб. 12+.
12: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
13: Ретро-ФМ.

0: хотя все люди взрослые прекрасно понимают, что чудес в этой жизни не бывает, все равно ждем чудес. Иногда нам даже кажется, что дожидаемся. Песни из фильма «31 июня» Татьяна Анциферова на Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: По информации Яндекс.Погоды, сегодня в Ростове-на-Дону будет переменная облачность, западный ветер до 5 метров в секунду, температура воздуха плюс 19, плюс 21 градус.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Утреннее шоу. Первая смена. Каждое буднее утро с 7 до 11 на Ретро-ФМ. Свежие новости, море позитива, крутые розыгрыши, шикарные призы и самая бодрящая музыка. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина. Первая смена. Ретро-ФМ.
4: Реклама.
5: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор, то «Батарейка».
6: Богатыри-детективы. Битве за любовь и справедливость.
7: Выговором ты уже не отделаешься.
6: Илья Муромец. Премьера. Завтра в 10.25 на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
1: Интернет-поток Ретро-ФМ Санремо. Это любимые итальянцы непрерывно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток Ретро-ФМ Санремо. 12+. Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
4: Ретро-ФМ.

вот она бодрость, а вот оно отличное настроение и повод подвигаться слегка. Можно и не слегка, кстати говоря. Это у как кого здоровья хватит. 8.35 в столице. Это Рики Повери на Ретро FM. Дальше Ace of Base, группа Stalker. Да-да, Андрей Державин и легендарный Битлз.

Нас утро встречает прохладой, но это понятно, октябрь на дворе. Ну и, конечно же, предложением потанцевать. Для кого-то, чтобы согреться, а для кого-то, ну, просто, чтобы получить удовольствие от движения под музыку. Ace of Base на Retro FM в 8 часов и почти 50 минут. Скоро услышим Сандру и Михаила Боярского на Retro FM.

0: Реклама.
1: Получайте доход до 18,5% годовых с ЦФА через приложение Озонбанка. Выберите удобный период и зафиксируйте доход на весь срок. Старт от 1000 рублей. Указанная ставка предоставляется по ЦФА на срок 12 месяцев. ЦФА выпускает ООО «Озон Капитал» на платформе Blockchain Hub. Максимальная сумма приобретения неквалифицированными инвесторами отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на cfahub.ru/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. Для совершения сделок с предлагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.ozon.ru. Актуально на 01.10.2026 года. 18+.

0: Но вот не надо пока, не надо вот насчет вьюг белых. Давайте пока ограничимся золотой осенью. Она как-то эстетически меня лично сейчас более устраивает. Ансамбль «Синяя птица» на Retro FM в 9 часов и 6 минут. Меня зовут Андрей Мареев. Желаю всем, друзья, доброго утра, отличного настроения.
1: Гороскоп на Retro FM. Астрологический прогноз на сегодня.
0: 10 октября на календаре, суббота. В некоторых процессах надо поставить точку, однако избегайте категоричности. Овны. Честные разговоры без упреков работают хорошо, а при накале чувств пауза поможет вернуться к себе. Тельцы. В моменты неясности планируйте не весь путь, а только один ближайший шаг. Близнецы. Сегодня спокойные занятия лучше шумных мероприятий. Однозначно. Раки. Утренний порыв что-то сделать может натолкнуться на ограничения, но упорство поможет преодолеть сопротивление. Львы. Ваш позитивный настрой сегодня станет опорой для тех, кто рядом и нуждается в поддержке. Девы. Не будьте слишком критичны к себе. Вы заслуживаете более доброго отношения. Весы. В отношениях все, что не было сказано или решено, поднимется на поверхность и потребует внимания. Скорпионы. Найдите время отдохнуть от стресса и восстановиться. Стрельцы. Если соберетесь с друзьями, пусть разговор будет легким, без споров и тяжелых тем. Козероги. Долгосрочные цели потребуют терпения, но ваши усилия дадут прочный и заметный результат. Водолеи. Кто-то старший или более опытный может протянуть вам руку помощи. Не отказывайтесь от нее. Ну и рыбы. Не цепляйтесь за прошлое, и тогда ваш день пройдет легко и беззаботно.
1: Гороскоп. Каждое утро на Retro FM.

0: 9 часов и 20 минут в столице. Это неподражаемый Хулио Иглесиас на Ретро-ФМ. И великолепнейшая, ну я не знаю, шедевральнейшая песня, посвященная милым дамам, которую очень сложно переоценить, друзья. Ну, восхитительная. Даже с мужской точки зрения она восхитительна. Доброго утра всем!
1: Шоу «Дорогие гости»
2: на Ретро-ФМ.
1: Максим Ковалевский задает знаменитостям ваши каверзные вопросы.
2: Автор лучшего вопроса получает деньги.
1: «Дорогие гости».
2: Воскресенье, час дня.
1: Подробности на retrofm.ru.
2: Реклама.
3: Чувствуете тяжесть в ногах? Появились сосудистые звездочки? Не ждите осложнений. Проверьте состояние вен в клинике «Мобильная медицина». Диагностика и лечение варикоза в клинике «Мобильная медицина». Максима Горького, 130, 303, 26, 87. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: А что если новая квартира от 30 тысяч рублей в месяц по цене аренды?
5: Звучит интересно. Это как?
4: Берем уютную квартиру в новом микрорайоне «Донские легенды» стоимостью 3,5 миллиона рублей. Первоначальный взнос всего 10%. Это 355 тысяч рублей. А дальше от 30 тысяч рублей в месяц по рассрочке без комиссии. Пора, чтобы у вашей мечты появился адрес. Донские легенды. ОСЗ проект С-23. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ЖК «Донские легенды», корпус 1, 1, Ростов-на-Дону. Рассрочка от застройщика, подробные условия на сайте донскиелегенды.ру. Рассрочка до 1 марта 2028 года не является офертой. Предложение действительно до 31 октября 2026 года.
6: Клиника доктора Тимура Мамедова. Лечение детской депрессии, девиантного поведения и всех форм подростковой зависимости. 8 800 500 42 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация.
7: Высотаримстрой продает Пеноплекс. Пеноплекс продает Высотаримстрой. Покупайте Пеноплекс в Высотаримстрой.
8: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор, то батарейка.
1: Телефон рекламной службы Retro FM в Ростове-на-Дону. 333 21 66.

0: Фигура, замри. Ну, можно, конечно, еще фонариками поблескивать. Это красиво, не возбраняется. Secret Service на Retro FM. Так вот, к вопросу об утре. 9:30 в столице. Давайте послушаем новости от Марата Бекметова прямо сейчас. Доброе утро, Марат.
1: Доброе утро. Курс по искусственному интеллекту для 5-11 классов станет обязательным со следующего учебного года. Как заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов, уже со второй четверти новый курс «Искусственный интеллект и информационная безопасность» будет апробироваться, а со следующего сентября он станет обязательным. Ранее министр сообщал об увеличении количества часов на начальную военную подготовку. На эту дисциплину теперь отводится половина курса «Основы безопасности и защиты Родины». Российские банки предупредили о риске сбоя в работе с клиентами с 15 октября. Как пишет «Ведомости», это может произойти из-за конфликта с мобильными операторами. Национальный совет финансового рынка обратился в Центробанк и Минцифры после того, как операторы «Большой четверки» пригрозили ограничить исходящие звонки банков, отказавшихся оплачивать маркировку вызовов. В финсекторе считают такие меры незаконными. В случае массовых ограничений банки могут потерять возможность связываться со своими клиентами. Кабмин предложил увеличить предельный возраст прохождения военной службы для женщин с 45 до 50 лет. Для женщин-офицеров в запасе показатель сдвигается с 50 до 55 лет. В пояснительной записке говорится, что действующие нормы часто ущемляют права. Если гражданка поступает на службу в возрасте от 25 до 30 лет в регионе, где нет льготной выслуги, она рискует не отслужить положенный срок и уволиться без права на ведомственную пенсию и льготное обеспечение жильем. Синоптики назвали сроки наступления глубокой осени в столичном регионе. Она начнется 15 октября и продлится до 28 числа. Такой прогноз дал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. Он подчеркнул, что до следующей среды включительно в Москве области будет золотая осень. Ранее ведущий сотрудник гидрометцентра Марина Макарова предупредила жителей столичного региона о плавном понижении температуры воздуха, которое начнется со следующего вторника. Меч Дарта Вейдера из «Звездных войн» продадут на аукционе. Оружие станет главным лотом торгов, которые намечены на 12 ноября. Начальная стоимость светового меча, созданного специально для съемок в картинах «Империя наносит ответные удары» и «Возвращение джедая» — 1 миллион долларов. Это почти 85 миллионов рублей. Организаторы подчеркивают, что реквизит остается единственным полностью сохранившимся артефактом двух самых значимых кинематографических дуэлей. На аукционе также планируют продать и другие лоты, включая бластер охотника за головами Боба Фетта и меч Энакина Скайуокера из третьего эпизода франшизы. В конце выпуска курсы валют на выходные: понедельник — доллар 84 рубля 90 копеек, евро 94 рубля 97 копеек. На этом у меня пока все. Далее музыка и Андрей Мареев на Ретро FM. Всем доброго утра!

0: Давайте, друзья, я немножечко полезной информации вам сейчас дам, поделюсь, так сказать, насущным. Вы уже наверняка помните, а кто не помнит, я напомню, а кто не знает, так я подскажу. Каждую субботу с 13 до 14 на Ретро-ФМ выходит программа «Ю», в которой Юрий Гурьянов не только рассказывает о музыкальной истории и музыкальные истории весьма увлекательные, ставит для вас известные хиты и делится малоизвестными фактами и песнями. И сегодня речь в этой программе «Ю» пойдет о легенде итальянской эстрады, певце Пупо. Так что не пропустите!
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: По информации Яндекс.Погоды, сегодня в Ростове-на-Дону будет переменная облачность, западный ветер до 5 метров в секунду, температура воздуха плюс 19, плюс 21 градус.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Вечеринка. Ретро-ФМ.
4: Ежедневно с 9 вечера до полуночи.
5: Лучшие танцевальные хиты
4: в неповторимом миксе.
5: Каждый день
4: ровно в 21:00. Вечеринка Ретро-ФМ.
6: Реклама.
7: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 0770. Если аккумулятор... то «Батарейка».
8: Богатыри-детективы в битве за любовь и справедливость.
9: Выговором ты уже не отделаешься.
8: Илья Муромец. Премьера. В воскресенье в 10:25 на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
10: Элегантность – это не только стиль, это образ жизни. Новый автомобильный бренд Tenet Plus предлагает именно такой подход к вождению. Оцените баланс утонченного дизайна и продуманных технологий, а также воспользуйтесь осенней выгодой до 250 тысяч рублей при покупке Tenet Plus L4 в трейд-ин. Подробности у официального дилера Маркар в Ростове-на-Дону, улица Вавилова, 67М. Телефон для связи 204-44-20. Предложение ограничено, не оферта. Tenet Plus. Быть элегантным.
6: Ретро-ФМ.

0: Ну, понятное дело, что пропутешествовать во всех направлениях никогда ни у кого не получится, но попытки предпринимать можно и нужно, в том числе и музыкальные путешествия по Африке от группы Toto на Retro-FM в 9 часов и почти 50 минут. Скоро услышим Абу и группу Кино. Будьте рядом, друзья.
1: Реклама.
2: Вы владелец бизнеса.
3: А значит, работаете за...
4: Троих.
5: Четверых.
6: Пятерых не хотите?
2: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
7: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.
8: Мы всегда с вами рядом. И в летний зной, и в метель. Все, что для здоровья надо, есть в сети аптека «Апрель».
9: 16 октября приходите в любую аптеку «Апрель» и совершайте покупки с максимальными привилегиями. Все по клубным ценам всем.
10: Имеются противопоказания. Перед применением необходима консультация специалиста. Акция проводится 16 октября 2026 года только при покупке в торговых точках в сети аптека «Апрель». Всем покупателям предоставляются товары по клубным ценам. Организатор вправе в одностороннем порядке изменять действия акционных предложений.
11: Стиральную машину «Горение» за 27 999 рублей. На распродаже 10-10 в М-Видео. Подробности на сайте. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новая Ивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
12: Когда книга читается на одном дыхании, не сбивайте его. В Яндекс.Книгах можно переключаться с текста на аудио и читать даже на ходу. Там, где вы есть, читайте. Яндекс.Книги. Только я и книги.
13: Условия доступа к материалам сервиса размещены на сайте books.yandex.ru.
14: RetroFM. Заходи на сайт retrofm.ru. Будь с нами ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Скачивай мобильное приложение. Будь в курсе наших проектов и событий. 11+.

0: реклама.
1: Ваша зарплата способна на большее. Получайте ее в Сбере и участвуйте в розыгрыше 185 миллионов бонусов спасибо. Перевести зарплату в Сбер легко и просто в приложении банка. Выгодно, когда зарплата в Сбере.
2: Акция действует до 25 декабря 2026 года. Срок для поступления зарплаты на карту Сбера до 30 ноября 2026 года. Необходимо быть зарегистрированным в программе Сбер спасибо. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 18+.

0: Вы знаете, друзья, вот шальная мысль мне в голову пришла. Насколько повлияла песня Андрея Губина в 90-е годы на популярность имени Лиза в нашей стране? Я не поленился, поискал статистику, и вот что говорит статистика. Если в 93-м году, до выхода песни, песня вышла в 94-м, называли именем Лиза примерно 3500 девочек на 1 миллион родившихся, то уже в 97-м 7500, а в 2000 году почти 12 тысяч на миллион. Так что действительно способствовала популярности росту эта песня. Андрей Губин на Ретро FM, 10 часов и почти 7 минут. Меня зовут Андрей Мареев. Доброго утра, здравствуйте, и Лизы, и все остальные.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Так, сегодня 10 октября, суббота. В некоторых процессах надо поставить точку, большую такую, жирную. Однако избегайте категоричности. Овны, честные разговоры без упреков работают хорошо, а при накале чувств пауза поможет вернуться к себе. Тельцы, в моменты неясности планируете не весь путь, а только один ближайший шаг. Близнецы, сегодня спокойные занятия, лучше шумных мероприятий. Точно. Раки, утренний порыв что-то сделать может натолкнуться на ограничения, но упорство поможет преодолеть сопротивление. Львы, ваш позитивный настрой сегодня станет опорой для тех, кто рядом и нуждается в поддержке. Девы, не будьте слишком критичны к себе, вы заслуживаете более доброго отношения. Весы. В отношениях все, что не было сказано или решено, поднимется на поверхность и потребует внимания. Скорпионы. Найдите время отдохнуть от стресса и восстановиться. Стрельцы. Если соберетесь с друзьями, пусть разговор будет легким, без споров и тяжелых тем. Козероги. Долгосрочные цели потребуют терпения, но ваши усилия дадут прочный и заметный результат. Водолеи. Кто-то старший или более опытный может протянуть вам руку помощи. Не отказывайтесь от нее. Рыбы. Не цепляйтесь за прошлое, и тогда ваш день пройдет легко и беззаботно.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: 10 часов почти 20 минут в столице, ничего уже не снится, друзья, потому что все, кто должен был проснуться, уже проснулись. Ну а тем, кто дрыхнет сейчас, как сурок без задних ног, желаем делать это с удовольствием. Меня зовут Андрей Мореев, доброго утра, здравствуйте.
1: Шоу «Дорогие гости»
2: с Максимом Ковалевским
1: на Ретро-ФМ.
3: Алло, это Нана?
4: Привет, Максим.
5: Привет, Максим.
3: Вы помните, что у вас в ближайшее воскресенье в час дня эфир на радио?
4: Мы уже на низком старте.
3: Придете?
4: Да, конечно. Придем.
3: Ура, друзья, в ближайшее воскресенье в шоу «Дорогие гости» группа «Нана». Я жду ваши вопросы на сайте retrofm.ru.
2: Каждое воскресенье в час дня.
1: Дорогие гости на Retro-FM.
6: Утреннее шоу. Первая смена. Каждое буднее утро с 7 до 11 на Retro-FM. Первая смена. Свежие новости, море позитива, крутые розыгрыши, шикарные призы и самая бодрящая музыка. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина. Первая смена. Retro-FM.
2: Реклама.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону продолжает разыгрывать легкие деньги.
7: Ура, я выиграла 5000. Спасибо, любимое радио Ретро-ФМ.
1: В следующей игре победителем можете стать вы. Угадайте песню и выиграйте 5000 рублей в каждой игре. По будням трижды в день. Игра «Легкие деньги». Подробности на сайте retrofm.ru.
2: Партнер проекта «Строительная компания СК-10».

0: Первый взнос не для тебя.
1: Квартиры от СК-10 без первоначального взноса. Звоните в СК-10, звездочка, 3110.
2: Застройщик ОАЭ за СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж, не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
4: Алло, теща, привет, как кто?
5: Ростов, встречай! Народный артист России Владимир Винокур и его театр пародий приглашают на большой юмористический концерт. 13 октября, Конгресс-холл ДГТУ, 19:00. Билеты на сайте Кассир.ру.
6: Возрастное ограничение 6+.
7: ООО «Кассир.ру», национальный билетный оператор, город Санкт-Петербург, ОГРН, 118-784-718-95-84.
8: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в батарейке аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор, то «Батарейка».
9: Авторский торт «Венский» с шоколадом и отборной курагой. Покупайте в кондитерских «Золотой колос».
10: Любимой музыки много не бывает.
11: Интернет-потоки «Ретро-ФМ» круглосуточно и без рекламы.
10: «Ретро-ФМ» 70-е.
11: «Ретро-ФМ» 80-е.
10: «Ретро-ФМ» 90-е.
11: «Ретро-ФМ» Сан-Ремо.
12: И вечеринка «Ретро-ФМ».
10: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-потоки «Ретро-ФМ».
13: 12+.
14: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
10: ТРФМ.

0: Но вот те, кто от моря живет далеко, те надеются, понятное дело, на море попасть. Причем желательно в хорошую погоду. А те, кто уже на море живет, им на что надеяться? Юрий Антонов на Ретро-ФМ. Друзья, надеемся, конечно же, на лучшее.
1: Ретро-ФМ Ростов на

0: Дано. Для слушателей старше 12 лет.
1: Погода на Ретро-ФМ.
2: По информации Яндекс.Погоды, сегодня в Ростове-на-Дону будет переменная облачность, западный ветер до 5 метров в секунду. Температура воздуха плюс 19, плюс 21 градус.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
5: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
6: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверен, рекомендую. Баста.
7: Реклама не оферта. ООО «Каркопи», ОГРН 122-770-02-66-331. Город Москва, 78 километр МКАД, дом 26. Услуги оказывает компании-партнеры. Подробности на freshauto.ru и в салонах 16+.
8: АКБ на все. Это надежные аккумуляторы для любой техники. АКБ на все. Это известные бренды и гарантия до 5 лет. АКБ на все. Это честные цены и бесплатная диагностика. А если нет времени заехать в АКБ на все, доставим и установим бесплатно. Звоните 8 800 550 15 88. ИП Каменюкин ИЮ. Огранник 325 619 656 837.
9: Лечение грыж позвоночника без операции. В клинике вертеброневрологии в Ростове-на-Дону. Большой спектр ультра современного премиального оборудования. Индивидуальные программы лечения под контролем доктора медицинских наук. Как результат, резорбция, рассасывание грыж естественным путем без операции. Опыт лечения сложных грыж с 2003 года. Клиника вертеброневрология. Телефон 285-307. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится, вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 0770. Если аккумулятор, то «Батарейка».

И до каких пор вы будете приглашать к танцу? А до тех пор, пока не согласитесь. Рики Повери на Retro FM 10.35. Скоро услышим и Type Group, Mirage и Deep Purple. Все такое разное, но все одинаковое. Любимое, драйвовое, жизнерадостное. Именно то, что и должно звучать по выходным.

0: тут, конечно же, очень существенный, я бы даже сказал, основополагающий момент — не перепутать имя и не забыть. Знаешь, так вот, решил позвать, и в последнюю секунду смотришь на человека и думаешь, как же тебя зовут-то, елки-палки, а? Итайп на Ретро-ФМ, 10 часов и 50 минут, к вопросу об именах. Скоро Modern Talking и мелодия из фильма «Бриллиантовая рука» на Ретро-ФМ.
1: Вечеринка Ретро-ФМ.
2: Ежедневно с 9 вечера до полуночи лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Каждый день ровно в 21.00. Вечеринка Retro FM.
3: Реклама. С платежным сервисом Яндекс.Пэй хочешь платить сразу? Пэй. Хочешь частями? Пэй. Пэй. Хочешь при нуле? Пэй. И за любой пэй получай моментальный кэшбэк. Выгодно, как не плати. С платежным сервисом Яндекс.Пэй.
4: Финансовые услуги оказывает АО «Яндекс.Банк». Кэшбэк баллами плюс при выборе категории на месяц по акции до 31.12.2026 для пользователей подписки Яндекс.Плюс. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Могут быть отдельные лимиты в категориях, есть ограничения и операции исключения. Подробнее я.cc/ss.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на сайте в разделе «Кредит». 0+.
5: Мы всегда с вами рядом. И в летний зной, и в метель. Все, что для здоровья надо, есть в сети аптека «Апрель».
6: 16 октября приходите в любую аптеку «Апрель» и совершайте покупки с максимальными привилегиями. Все по клубным ценам всем.
7: Имеются противопоказания. Перед применением необходима консультация специалиста. Акция проводится 16 октября 2026 года только при покупке в торговой точке в сети аптека «Апрель». Всем покупателям предоставляются товары по клубным ценам. Организаторов в одностороннем порядке изменяют перечень акционных предложений.

0: счастливых.
1: Заберите карту «Апельсин» на кассе «Пятерочки» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsinkart.ru. АО «Альфа-Банк» 12+.
2: Оплачивайте международные счета для бизнеса выгодно. Переводите валюту партнерам за рубеж с комиссией от 0,3%. «Альфа-Банк» – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-Банк» 16+.

0: Реклама.
1: Получайте доход до 18,5% годовых с ЦФА через приложение Озонбанка. Выберите удобный период и зафиксируйте доход на весь срок. Старт от 1000 рублей. Указанная ставка предоставляется по ЦФА на срок 12 месяцев. ЦФА выпускает ООО «Озон Капитал» на платформе Blockchain Hub. Максимальная сумма приобретения неквалифицированными инвесторами отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на cfahub.ru/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок с предлагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.ozon.ru. Актуально на 01.10.2026 года. 18+.

0: Вот насколько люблю. Делай со мной что хочешь, хоть режь меня, хоть ешь меня. Фэнси на Ретро FM в 11 часов и 20 минут. Доброго всем, пока что еще утро, друзья. Меня зовут Андрей Мареев. Расскажу, что будем слушать дальше. Услышим Бонни М, Сандру и Леонида Агутина в ближайшие минуты.
1: Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым. На этой неделе знаменитый итальянец Пупо. Обязательно расскажу, как начиналась его карьера. И при чем тут Лидия из Москвы? Расскажу сегодня, в час дня. Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым на Ретро-ФМ. Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.
2: Проверяем знаменитый на эрудицию.
1: Каждое воскресенье в час дня
2: Максим Ковалевский задает звездам ваши вопросы.
1: За неправильный ответ гость отдает свои деньги.
2: Автор лучшего вопроса забирает всю сумму.
1: Дорогие гости, воскресенье час дня.
2: Подробности на сайте retrofm.ru. Реклама.
3: Мы строим дом, бом-бом. Мы строим дом, бом-бом. Уютно жить, бом-бом. Вам будет в нем, бом-бом.
4: Компания «Домотека». Каркасно-щитовые дома от 19 тысяч рублей за квадратный метр. Телефон 8 800 637 10.
5: Есть мужской вопрос интимного характера, требующий решения, диагностика, лечение и операции по урологии для взрослых и детей. В клинике «Мобильная медицина». Не откладывайте решение проблемы. Звоните 303-26-87, Горького 130. «Мобильная медицина». 18 лет. Заботимся о вас. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: А что если новая квартира от 30 тысяч рублей в месяц по цене аренды?
7: Звучит интересно. Это как?
6: Берем уютную квартиру в новом микрорайоне «Донские легенды» стоимостью 3,5 миллиона рублей. Первоначальный взнос всего 10%. Это 355 тысяч рублей. А дальше от 30 тысяч рублей в месяц по рассрочке без комиссии. Пора, чтобы у вашей мечты появился адрес. Донские легенды.
8: ОСЗ проект С-23. Проектная декларация на сайте www.rf. Донские легенды, корпус 1-1, Ростов-на-Дону. Рассрочка от застройщика. Подробные условия на сайте донскиелегенды.ру. Рассрочка до 1 марта 2028 года не является офертой. Предложение действительно до 31 октября 2026 года.
9: Клиника доктора Тимура Мамедова. Психиатрия, наркология, лечение всех видов зависимости. 8 800 500 42 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 0770. Если аккумулятор, то «Батарейка».
11: Цветы – символ жизни, любви и красоты. С 15 по 18 октября. Самая шикарная ярмарка в Южном регионе. Ваш сад. Парк Вити Черевичкина. Телефон оргкомитета 200 ровно 8190. Вас ждет ваш лучший друг. Ростов Купеческий.
12: Без возрастных ограничений.
1: Ретро FM. Заходи на сайт retrofm.ru. Будь с нами ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Скачивай мобильное приложение. Будь в курсе наших проектов и событий. 12+.
13: Телефон рекламной службы Ретро FM в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: 11.35 в столице. Друзья, расскажу вам, что шоу «Игра. Дорогие гости» выходит в эфир на Ретро FM, как всегда, каждое воскресенье в 13.00. Максим Ковалевский встречает знаменитостей и задает им неожиданные, каверзные, смешные вопросы, которые присылаете вы, слушатели Ретро FM. И если дорогой гость отвечает неверно, то вы можете заработать приличную сумму. А в ближайшее воскресенье, то есть завтра, шоу-игру «Дорогие гости» придет легендарная группа «Нана». Так что встречайте, не пропустите в 13.00 на Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: По информации Яндекс.Погоды, сегодня в Ростове-на-Дону будет переменная облачность, западный ветер до 5 метров в секунду. Температура воздуха плюс 19, плюс 21 градус.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
5: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
6: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
7: Реклама не оферта. ООО «Каркопи», ОГРН 122-770-02-66-331. Город Москва, 78-й километр МКАД, дом 26. Услуги оказывает компания. Партнеры. Подробности на freshauto.ru и в салонах 16+.
8: АКБ на все. Это надежные аккумуляторы для любой техники. АКБ на все. Это известные бренды и гарантия до 5 лет. АКБ на все. Это честные цены и бесплатная диагностика. А если нет времени заехать в АКБ на все, доставим и установим бесплатно. Звоните 8 800 550 15 88. ИП Каменюкин ИЮ. Угрони 325 619 600 156 837.
9: Есть автомобили, которые выбирают разумом. А есть имена, которые выбирают сердцем. «Волга» – легендарный бренд для тех, кто ценит статус, масштаб и уверенность в каждой детали. Откройте для себя мир новых автомобилей «Волга» в официальном дилерском центре «Триа Моторс» на Текучева 352А. Все модели доступны для тест-драйва. Телефон 200-18-81.
10: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится, вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 0770. Если аккумулятор... то «Батарейка».
11: Элегантность – это не только стиль, это образ жизни. Новый автомобильный бренд «Теннет Плюс» предлагает именно такой подход к вождению. Оцените баланс утонченного дизайна и продуманных технологий, а также воспользуйтесь осенней выгодой до 250 тысяч рублей при покупке «Теннет Плюс L4» в трейд-ин. Подробности у официального дилера «Маркар» в Ростове-на-Дону, улица Вавилова, 67М. Телефон для связи 204-44-20. Предложение ограничено, не оферта. «Теннет Плюс». Быть элегантным.
12: Высота Ремстрой продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает Высота Ремстрой. Покупайте кровельные материалы Высота Ремстрой.
1: Телефон рекламной службы Ретро FM в Ростове-на-Дону 333 21 66.

0: 11:50 в столице, но уже то самое время, когда пора тех, кто дорог, видеть не во сне, а вживую, наяву, что называется, может быть, даже за обеденным столом, ну или у вас завтрак, может быть, еще такой поздний, с учетом того, что это суббота. Доброго дня вам, друзья, отличного настроения.
1: Реклама.
2: Что, если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro – 4 надежных полноприводных внедорожника для разных людей. Задач для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
3: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу – 0,3%. А7 – российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
4: Оказывают ОА7-агент и ОА7. Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ОА7. Созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
5: ОККО представляет.
6: 3 недели составы гонят с утра до ночи. Войска, техника.
7: Простые военные учения.
5: Главный сериал года в ОККО.
8: Испытания проводили рядом с деревней, в которой я родилась.
9: Я про это написать хочу.
5: Премьера сериала «Полураспад» 15 октября. Только в ОККО. 18+.
10: Мы всегда с вами рядом, и в летний зной, и в метель. Все, что для здоровья надо, есть в сети «Аптека Апрель».
5: 16 октября приходите в любую «Аптеку Апрель» и совершайте покупки с максимальными привилегиями. Все по клубным ценам всем.
11: Имеются противопоказания. Перед применением необходима консультация специалиста. Акция проводится 16 октября 2026 года только при покупке в торговых точках в сети «Аптека Апрель». Всем покупателям предоставляются товары по клубным ценам. Организатор вправе в одностороннем порядке изменять условия действия акционных предложений.
12: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.
13: О чем молчат мужчины? Боль? Часто нужно в туалет? С интимом не получается? Это симптомы простатита. Лангидаза начинает работать с первого дня и защищает от обострений до года, так как действует комплексно, помогает устранять воспаление, его причину и последствия. Лангидаза. Жизнь течет, а не капает.
11: Имеются противопоказания, необходимо знакомиться с инструкцией.
14: Каждое утро в нашей семье начинается одинаково. Так бывает, когда папа готовит, сын помогает, а мама занимается важными вопросами. Однако, сколько бы концов света ни происходило в одно утро, в нашей семье есть тот, кто всегда сохраняет лицо. Наш линолеум Ютекс. Линолеум Ютекс. Готов к любым вызовам. Мы желаем.

0: Получите пенсию ВТБ по промокоду «13-я пенсия» и получите 1000 рублей гарантированно. А каждый десятый может получить 20 тысяч рублей. 1000 бонусных рублей, 20 тысяч рублей зачисляются при выполнении условий акции. Сроки акции с 7 сентября 2026 года по 30 апреля 2027 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
1: Топ покупок месяца.
2: Амода C5. Добавить стиля.
1: Джейку J8. Подчеркнуть свой статус.
2: Амода C7. Собрать все взгляды.
1: Амода и Джейку. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.

0: Прекрасный субботний полдень. Ваша любимая музыка и кое-что еще на Ретро FM.
1: Афиша на Ретро FM. Все об отдыхе и развлечениях.
2: Добрый день, с вами Марат Бекметов. В прокат вышла историческая спортивная драма «Битва моторов». Иван Янковский и Юра Борисов играют гонщика и журналиста Андрея Нагеля и инженера Дмитрия Бондарева, которые в начале прошлого века решили доказать, что русский автомобиль может конкурировать с европейскими. Вместе они решают принять участие в ралли Монте-Карло и отправляются на машине «Руссо Балт» из Петербурга на Лазурный берег. В основе этого фильма реальная история создания первого русского серийного автомобиля. Музей-заповедник «Горки Ленинские» приглашает на выставку «Новый человек». Она рассказывает о педагогических экспериментах 20-30-х годов, времени, когда пытались не просто реформировать школу, а изменить саму природу человека. Посетители смогут стать частью той эпохи, например, написать текст перьевой ручкой, попробовать каллиграфию 1920-х годов, создать агитационный плакат по мотивам рисунка Маяковского, взглянуть на личные вещи Луначарского, еще увидеть учебники и письменные принадлежности того времени. В музее «Старый английский двор» в Заряде работает выставка, посвященная истории гостиницы «Россия». Построенный в 1967 году комплекс долгое время считался крупнейшим отелем Европы, а в 2006 был снесен. В центре экспозиции подробный макет здания, а в витринах покажут ключи-карты от номеров, ресторанную посуду, мебель и форму горничных. Мультимедийная часть расскажет об инженерных решениях, инфраструктуре и роли гостиницы в массовой культуре, включая кадры московских кинофестивалей. В столице проходит фестиваль «Наука 0+». В программе выставки лекции ученых, мастер-классы, научные шоу, состязания роботов, экскурсии, показы фильмов, интеллектуальные соревнования, квизы и научные бои. В этом году фестиваль посвящен 65-летию первого полета человека в космос. Например, в фундаментальной библиотеке МГУ сегодня откроют выставку с тренажерами и симуляторами, где можно попробовать себя в роли оператора Центра управления полетами. Полная программа фестиваля есть на его сайте. В эти выходные в павильон «Умный город» на ВДНХ отмечает десятилетие проекта праздничной программы. За два дня здесь проведут мастер-классы по робототехнике, викторины, покажут работу робота-ровера и интерактивного робота-гуманоида. Так, например, сегодня на мастер-классе можно собрать и запрограммировать собственную гоночную машину. Все мероприятия бесплатные, регистрация на сайте павильона. На этом пока все. Отдыхайте с удовольствием и слушайте Ретро FM. Всем чудесной субботы.
1: Афиша на Ретро FM.

0: Продолжаем географические открытия и путешествия. Игорь Саруханов, группа «Круг», знаменитый «Каракум», 12 часов и 20 минут. Меня зовут Андрей Мареев, рад пожелать вам доброго дня. Скоро Пол Янг, группа «Цветы» и дуэт «Роксет» на Ретро-ФМ.
1: Реклама.
2: Целый месяц, трижды в день. Игра «Легкие деньги». На Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Слушайте внимательно эфир, дозвонитесь и выиграйте 5000 рублей в каждой игре. По будням 11:35, 13:35 и 16:35. Игра «Легкие деньги» с 5 по 30 октября. Подробности на сайте retrofm.ru. 12+.
3: Партнер проекта – строительная компания «СК-10».

0: детей больше.
1: Первый взнос не для тебя.
2: Квартиры от СК-10 без первоначального взноса. Звоните в СК-10, звездочка, 3110.
3: Застройщик ОАЭ за СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж, не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф/сбербанк.пау. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Мы строим дом. Бом-бом. Мы строим дом. Бом-бом. Уютно жить. Бом-бом. Вам будет в нем. Бом-бом.
5: Приходи на новую выставочную площадку компании «Домотека» по адресу проспект Аксайский, 23, ТЦ «Мега», 8-800-637-10.
6: 0+. Строительство каркасных щитовых домов.
7: «Биг Авто». Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай «Биг Авто». «Биг Авто».
8: «Высотаримстрой» продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает «Высотаримстрой». Покупайте теплоизоляцию в «Высотаримстрой».
9: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8-800-222-07-70. Если аккумулятор, то батарейка.
10: Ростов, встречай! Народный артист России Владимир Винокур и его театр пародий приглашают на большой юмористический концерт. 13 октября. Конгресс-холл ДГТУ, 19:00. Билеты на сайте кассир.ру. Возрастное ограничение 6+.
11: О, кассир.ру. Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ОГРН 118-784-718-95-84.
12: Природная вода. Серебряная. В одноразовой таре 10 литров. Пей первым. Идеально подходит для кулеров. Природная вода серебряная. Производится там, где нет водопровода.
13: Цветы – символ жизни, любви и красоты. С 15 по 18 октября. Самая шикарная ярмарка в Южном регионе. Ваш сад. Парк Вити Черевичкина. Телефон оргкомитета 200-81-90. Вас ждет ваш лучший друг. Ростов Купеческий.
14: Без возрастных ограничений.
15: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. 101.2.

0: И если кто-то из вас собрался куда-то уходить, не обязательно от кого-то, просто по делам, считайте, что эта песня Пола Янга, она специально для вас. Ну, просто для того, чтобы придать немножечко романтического флера и сентиментального налета на ваш момент ухода. 12.35 в столице. Дальше Игорь Николаев и Глория Гейнер на Ретро-ФМ. Всем-всем-всем непременно доброго дня, отличного настроения и самочувствия, чтобы тоже не подводило в этот прекрасный субботний день.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Как сообщает Яндекс.Погода, завтра в Ростове-на-Дону будет малооблачно, северо-восточный ветер до 3 метров в секунду, температура воздуха утром плюс 14, днем плюс 23 градуса.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Проктологи, мужчины и женщины. Лечение без боли и в короткие сроки. Ура-Про. Звоните прямо сейчас. 310-2-310.
5: Вернуть здоровье так легко. В клинике Ура-Про.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: АКБ на все. Это надежные аккумуляторы для любой техники. АКБ на все. Это известные бренды и гарантия до 5 лет. АКБ на все. Это честные цены и бесплатная диагностика. А если нет времени заехать в АКБ на все, доставим и установим бесплатно. Звоните 8 800 550 15 88. ИП Каменюкин ИЮ. Управление 325 619 656 837.
8: Природная вода серебряная. В одноразовой таре 10 литров. Пей первым. Идеально подходит для кулеров. Природная вода серебряная. Производится там, где нет водопровода.
9: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 0770. Если аккумулятор, то «Батарейка».
10: Кондитерские шедевры. Фабрики «Золотой колос». Радуйте себя и близких только лучшим. Авторский пломбир, мороженое из натуральных ягод и фруктов, торты на любой вкус. Аппетитная выпечка и любимые пирожные. Попробуйте счастье на вкус. В кондитерских «Золотой колос».
11: Богатыри-детективы в битве за любовь и справедливость.
12: Выговором ты уже не отделаешься.
11: Илья Муромец. Премьера. Завтра в 10.25 на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
13: Сила воли.
14: Утреннее шоу.
15: Первая смена.
14: По будням с 7 до 11 на Ретро-ФМ. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина.

0: Ну и тут, конечно же, сейчас надо сделать серьезное лицо, потому что не до поцелуев, друзья. Программа «Ю» начнется на Ретро-ФМ буквально уже через 10 с небольшим минут. И, как всегда, Юрий Гурьянов будет радовать вас интереснейшими рассказами о разного рода музыкальных редкостях и интересностях. И ваши любимые хиты будут звучать, и кое-что нечасто звучащее. И давайте к самому главному сейчас перейду. Речь сегодня в программе «Ю» пойдет о легенде итальянской эстрады, певце Пупо. Андрей Мареев, Ретро-ФМ. До встречи завтра. Всем счастливо, пока не болейте, не скучайте.
1: Реклама.
2: Волга К50. Флагманский кроссовер с характером лидера. Панорамная крыша, трехзонный климат-контроль и полный зимний пакет. Волга К50. От 3 999 тысяч рублей. Оцените возможности флагмана на тест-драйве у официального дилера. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей. Цена распространяется на автомобиле Волга К50. Комплектации комфорт черного цвета. Предоставляется скидка 100 тысяч рублей от установленной РРЦ при оплате собственными средствами и сдаче автомобиля в трейды. На другие цвета скидка не распространяется. Скидка не суммируется с другими акциями. Срок действия предложения и количество автомобилей ограничено. Подробности в дилерском центре или на официальном сайте. Не является
3: С платежным сервисом Яндекс.Пэй хочешь платить сразу? Пэй! Хочешь частями? Пэй! Хочешь при нуле? Пэй! И за любой пэй получай моментальный кэшбэк. Выгодно, как не плати. С платежным сервисом Яндекс.Пэй.
4: Финансовые услуги оказывает АО «Яндекс.Банк». Кэшбэк баллами плюс прибыль категории на месяц по акции до 31.12.2026 для пользователей подписки «Яндекс.Плюс». Не более 10 тысяч баллов в месяц. Могут быть отдельные лимиты в категориях, есть ограничения и операции исключения. Подробнее я.cc/ss.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на сайте в разделе «Кредиты». 0+.
5: Первое правило Havail F7. Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Havail F7 от 2 999 000 рублей.
4: 14,6-дюмовый мультимедиа доступен для комплектации премиум техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Havail F7 2026 модельного года не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальной дилера Havail сети на сайте havail.ru. 13+.
6: О чем молчат мужчины? Боль? Часто нужно в туалет? С интимом не получается? Это симптомы простатита. Лангидаза начинает работать с первого дня и защищает от обострений до года, так как действует комплексно, помогает устранять воспаление, его причину и последствия. Лангидаза. Жизнь течет, а не капает.
4: Имеются противопоказания, необходимо знакомиться с инструкцией.
7: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М70» с умными помощниками водителя и «Москвич М90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 10 и 11 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение.
8: Подробности на официальном сайте moskvich-m.ru.
9: Эксперт знает об искусстве все и подберет для вашего дома или офиса самые экстравагантные решения. Хотя, если вы хотите уюта и тепла, фактуры и приятных тактильных ощущений, вы можете положиться на «Линолеум Идеал». «Линолеум Идеал» — это бесподобные цвета, рисунки и фактуры. «Линолеум Идеал» — главный герой интерьера.
10: Стиральную машину «Горение» за 27 999 рублей. На распродаже 10-10 в М-Видео. Подробности на сайте. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новоивановская. УГРН 105-774-68-40-095.

0: таких расчетливых. Заберите карту «Апельсин» на кассе «Пятерочки» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-Банк» 12+.
1: Объявляем новый тренд. Открывай страну с G-Land. Новый автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто не привык идти на компромиссы. Брутальные технологичные кроссоверы с полным приводом, системами безопасности и теплыми опциями. Полная адаптация для российских дорог и оцинкованный кузов. Выбери свой компактный G-Land J6 для активной жизни и новых маршрутов. Или мощный и динамичный G-Land J7 для города и приключений. Узнай специальные условия у официальных дилеров. G-Land. Твой выбор. Твой характер.

0: Реклама.
1: Получайте доход до 18,5% годовых с ЦФА через приложение Озонбанка. Выберите удобный период и зафиксируйте доход на весь срок. Старт от 1000 рублей. Указанная ставка предоставляется по ЦФА на срок 12 месяцев. ЦФА выпускает ООО «Озон Капитал» на платформе Blockchain Hub. Максимальная сумма приобретения неквалифицированными инвесторами отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на cfahub.ru/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок с предлагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.ozon.ru. Актуально на 01.10.2026 года. 18+.

0: Москве уже 13 часов. Начинается программа «Ю», где не только лучшая музыка, но еще и много всего интересного.
1: Как зажигались звезды, как создавались хиты. Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым на «Ретро-ФМ».
0: Всем привет! Как и полагается по субботам, в это время я рассказываю о любимых артистах. Не будем отступать от хорошей традиции. Сегодня у нас харизматичный итальянец Энцо Геннадзи, который известен нам под ярким и емким именем Пупо. А знаете, как правильно называть музыку этого артиста? Правильно, уполярная музыка. Ну, кроме шуток, песни этого исполнителя наполнены каким-то особым теплом. И, между прочим, ни на градус не остыли за несколько десятилетий. При этом продолжает согревать все новые и новые поколения слушателей. Вот правда, когда их слышишь, есть стойкое ощущение того, что впереди будет только хорошее. Одна из главных особенностей Пупо в том, что его песни, по сути, не нуждаются в переводе. Интонация, тембр с фирменной легкой хрипотцой, улыбка в голосе, никакой нарочитой сложности, просто самая настоящая романтика, которая никогда не стареет. Как и многие другие знаменитые соотечественники, Пупо — еще один артист, который стал частью культурного моста между Италией и нашей страной. Фирма «Мелодия» огромными тиражами выпускала его пластинки, и в какой-то момент дело логично дошло до концертов, которые проходили с аншлагами. Люди не просто слушали, а обязательно подпевали, танцевали, в каком-то смысле проживали песни вместе с артистом. Под них влюблялись, иногда и расставались, а потом снова находили друг друга. Сам Пупо не раз поражался теплоте нашей публики и отмечал, что она часто даже более искренняя и открытая, чем в его родной Италии. Сегодня снова послушаем самые яркие песни знаменитого итальянца. Конечно, не обойдется без редких и важных работ для его собственной биографии и интересных нам с вами. Ну и, естественно, расскажу подробнее о самом Пупо. Начнем мы с хита, который сделал его популярным в нашей стране. В 81 году он появился с ним на музыкальном фестивале в Венеции и удостоился главного приза. Но именно после того, как выступление показали на советском телевидении, Пупо мгновенно стал любимцем нашей публики. Композиция «Lo devo solo a te» в переводе «Только благодаря тебе». Прямо сейчас в программе «Ю».

0: Простая, искренняя история о благодарности, которая нашла отклик в нашей стране. Кстати, музыку и слова к песне «Лодева Соло Ате» Пупа написал сам.
1: Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым на Ретро-ФМ.
0: Еще раз всем мое искреннее бонджорно. Сегодня рассказываю об исполнителе, в том числе авторе многих песен, итальянце по имени Пупо. Как мы уже знаем, его настоящее имя Энцо Геннадзи. Родился он 11 сентября 1955 года в небольшом тосканском поселении Пантичино. Отец служил почтальоном, мать вела домашнее хозяйство, и оба родителя любили петь и даже участвовали в местной самодеятельности. Но карьеру исполнителя для сына считали ненадежной, что, конечно, не помешало маленькому Энцо проявлять свой артистический талант и исполнять песни в кругу семьи, а также в дальнейшем в юности он вместе с друзьями собирал небольшие музыкальные группы, с которыми выступал в местных заведениях и на небольших площадках. Тогда же Энцо Геннадзи активно пробовал силы на различных региональных конкурсах начинающих исполнителей. Но в 1974 году, сразу после ранней женитьбы в 19-летнем возрасте, он вынужденно бросил учебу и отправился в армию, где, кстати, уже пробовал писать стихи. Тут надо вспомнить дедушку Пупо, Санти Геннадзи, которого местные жители называли поэтом за его страсть к рифме и текстам, что в итоге оказало влияние и на нашего сегодняшнего героя. Практически сразу после возвращения со службы в 1975 году в жизни будущего артиста случился поворотный момент. Энцо заметил продюсер из Милана и предложил ему контракт со звукозаписывающим лейблом. Тогда же, с намеком на юный возраст и небольшой рост будущей звезды, был придуман знаменитый псевдоним Пупо, который в переводе означает «малыш». Многие, особенно поклонники, наверняка помнят одну из его первых песен под названием «Чао».

«Чао» — легкая мелодичная композиция 1978 года, которая действительно стала важным успехом, по сути, открыла Пупа дверь на большую сцену и подготовила почву для будущих хитов. Но все-таки первой песней, выпущенной официально, то есть той самой, с которой началась история большого артиста, стала работа 1975 года, романтическая баллада о любви на расстоянии под названием «Тискреверо» — «Я тебе напишу». Итак, дебютный сингл Пупа в программе «Ю» прямо сейчас.

0: Да, незамысловатая, но очень искренняя композиция «Тис Креверо» в исполнении Пупо. Песня не произвела большого фурора, но именно с нее начался путь парня из тосканской провинции к фестивалям в Сан-Ремо и другим большим концертным площадкам.
1: Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым.
0: Сегодняшний герой – артист, чьи песни очень полюбились в нашей стране – Энцо Геннадзе, он же Пупо. Кстати, по поводу псевдонима. Энцо в самом начале карьеры был не в восторге от такого варианта, а спустя много лет вообще попытался от него избавиться. В 92-м году, по совету своего близкого друга, небезызвестного Джани Моранди, он подал заявку на фестиваль в Сан-Ремо под своим настоящим именем. Однако публика и пресса встретили этот жест очень прохладно, в итоге эксперимент не оценили, и Энцо Геннадзе вернулся к полюбившемуся многим варианту Пупо. А теперь снова вернемся в самый конец 70-х. Напомню, что в 78-м году появилась песня «Чао», которая вошла в дебютный альбом, и хотя она имела некоторый успех, ни о каком прорыве речи пока не шло. Но это самое «пока» затянулось ненадолго. В июле 79-го выходит второй альбом под названием «Gelato al Cioccolato» — «Шоколадное мороженое». И заглавная одноименная песня мгновенно взлетает во всех хит-парадах и навсегда превращает Пупо в самую настоящую звезду. Основным автором текста стал итальянский поэт Кристиано Мальджольо, который позже признался, что вдохновением для метафоры о шоколадном мороженом послужило его личное экзотическое путешествие в Тунис. Подробности истории умалчивает, а значит и тоже умолчим. Наш сегодняшний герой Пупо говорил, что песня была написана как шутка, без претензий на глубокий смысл, просто чтобы развеселить публику. И публика, конечно, развеселилась и испытала много других приятных чувств. В Советском Союзе мелодию тоже многие знали наизусть. «Gelato al Cioccolato» стала визитной карточкой артиста на десятилетие. Интересно, что в 2016 году Пупо открыл кафе-мороженое в родном Понтичино, назвав его в честь знаменитого хита. Это место долгое время служило точкой притяжения для поклонников творчества артиста, но, к сожалению, в 2025 году заведение закрылось. Но песня-то при этом никуда не делась. Прямо сейчас в программе «Ю» легендарный хит и мощный карьерный трамплин для Пупо «Gelato al Cioccolato».

0: «Шоколадное мороженое». Это песня, с которой для Пупа все началось по-настоящему. Шоколадное, ритмичное и, конечно, мелодичное.
1: Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым на «Ретро-ФМ».
0: Итак, сегодня у нас легенда итальянской поп-музыки, артист, которого мы знаем под именем Пупо. Ну и, конечно, как можно рассказывать об итальянском исполнителе и не затронуть тему фестиваля в Сан-Ремо? Правильно, никак. Поэтому прямо сейчас предлагаю затронуть, прикоснуться как следует. Наш с вами сегодняшний герой, конечно, имеет свою богатую историю выступления на этом знаковом музыкальном фестивале, на сцене которого он побывал 6 раз. Помимо этого, дважды его имя звучало среди авторов песен. Например, в 1981 году знаменитые земляки Пупа группа «Рики и Повери» выступили с хитом «Сара перке ти аму».

Удивительно, но этот легендарный хит занял в 81 году только 5-е место Сан-Ремо. Кстати, о группе «Рики и Поверь» есть отдельный выпуск программы «Ю». Найти его можно, как и все остальные, на сайте и в мобильном приложении «Ретро-ФМ». Что же касается выступлений на фестивале самого сегодняшнего героя Пупо, то самой результативной оказалась песня, которую он исполнил в составе трио с Эммануэлем Филиберто и тенором Лукой Кананичи в 2010 году. Совместная песня называлась «Италия, аморе мио» — «Италия, любовь моя».

Ну а что касается сольного выступления Пупа в Сан-Ремо, то так получилось, что максимальный результат был достигнут именно в тот год, когда он дебютировал. В 80-м Энцо Геннадзе занял 3-е место фестиваля, и интересно, что одним из тех, кому он тогда уступил, был небезызвестный Тото Кутуньо.

Да, в 80-м Сан-Ремо лидировала знаменитая песня «Соло Ной» в исполнении Тото Кутуньо. И, возвращаясь к герою сегодняшнего выпуска программы «Ю Пупом», предлагаю послушать ту самую песню, вошедшую в тройку лидеров главного итальянского песенного конкурса в 80-м, трогательную историю под названием «Судиной». Что значит «О нас»?

0: Интересно, что эта чувственная композиция «Суди Ной» создавалась под влиянием личных эмоций и тогдашних отношений Пупа с его бэк-вокалисткой Донателлой Милани.
1: Шоу «Дорогие гости» на Retro FM.
2: Проверяем знаменитостей на эрудицию.
1: Каждое воскресенье в час дня
2: Максим Ковалевский задает звездам ваши вопросы.
1: За неправильный ответ гость отдает свои деньги.
2: Автор лучшего вопроса забирает всю сумму.
1: «Дорогие гости» в воскресенье час дня.
2: Подробности на сайте retrofm.ru. Реклама.
3: Мы строим дом, бом-бом. Мы строим дом, бом-бом. Уютно жить, бом-бом. Вам будет в нем, бом-бом.
4: Компания «Домотека». Каркасно-щитовые дома от 19 тысяч рублей за квадратный метр. Телефон 8 800 637 10.
5: А что, в меня нельзя влюбиться?
6: Что, если ты узнаешь, кто я?
7: Смотри, не увлекайся. Ей человек нужен, а ты то не знаю что.
8: «Чудо-Юдо» в кино с 22 октября.
7: Что, понравилось быть человеком?
6: Человеком быть больно.
8: 6+.
4: А что, если новая квартира от 30 тысяч рублей в месяц по цене аренды?
9: Звучит интересно. Это как?
4: Берем уютную квартиру в новом микрорайоне «Донские легенды» стоимостью 3,5 миллиона рублей. Первоначальный взнос всего 10%. Это 355 тысяч рублей. А дальше от 30 тысяч рублей в месяц по рассрочке без комиссии. Пора, чтобы у вашей мечты появился адрес «Донские легенды». ОСЗ проект С-23. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ЖК «Донские легенды», корпус 1, Ростов-на-Дону. Рассрочка от застройщика. Подробные условия на сайте донскиелегенды.ру. Рассрочка до 1 марта 2028 года не является офертой. Предложение действительно до 31 октября 2026 года.
10: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ.
11: Это новый вызов.
10: Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсин. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений.
11: Это новый вызов.
12: По субботам в 17:00. Категория 16+.
13: Оперативное лечение грыж передней брюшной стенки любой сложности в условиях комфортабельного стационара. Клиника «Мобильная медицина». Горького, 130. Запишитесь сейчас. 303-26-87. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистами.
14: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 0770. Если аккумулятор, то батарейка.
15: Цветы – символ жизни, любви и красоты. С 15 по 18 октября. Самая шикарная ярмарка в Южном регионе. Ваш сад. Парк Вити Черевичкина. Телефон оргкомитета 200-81-90. Вас ждет ваш лучший друг. Ростов-Купеческий.
16: Без возрастных ограничений.

0: Как зажигались звезды. Как создавались хиты. Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым на Ретро-ФМ.
1: Да, это программа «Ю», и сегодня в ней про артиста, которого в нашей стране считают практически родным. И, конечно, в случае с итальянцем Пупо, эта любовь абсолютно взаимна и проверена многими десятилетиями. Помимо теплых слов, которые многократно произносили сенсы Геннадзе в адрес России, эти чувства нашли отражение и в музыке. Но вот одним из примеров такой душевной близости стало появление в его репертуаре замечательной советской классики песни, написанной Александром Зацепиным и Леонидом Дербеневым «Есть только миг».

Это группа «Корни» и песня «Снегурочка». Ну и, конечно, мы с вами, как внимательные меломаны, за всеми этими новогодними чудесами легко узнали в этой «Снегурочке» мелодию из оригинальной песни нашего сегодняшнего героя. Давайте прямо сейчас послушаем композицию в том самом первозданном варианте 81 года в программе «Ю» Энцо Геннадзе или просто «Пупо» «Буратино телекомандато». Один из вариантов перевода «Кукла на дистанционном управлении».

0: программе «Ю» один из самых ярких и узнаваемых хитов «Пупо», где он сам стал автором слов и музыки. «Буратино Телекомандато».
1: Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым на «Ретро-ФМ».
0: Продолжая тему связи сегодняшнего героя с нашей страной, надо обязательно вспомнить одну удивительную историю, которую, между прочим, Пупо сам рассказывал в эфире «Ретро-ФМ». Случилось это все еще до того, как он начал собирать аншлаги на концертах в Москве и Ленинграде. В 79 году, будучи уже популярным в родной Италии, он впервые приехал в нашу страну не как артист, а просто как турист, потому что интересовался русской культурой. И в один из вечеров в подмосковном ресторане он услышал, как девушка со сцены пела одну из его песен. Это, кстати, была композиция, которую мы уже сегодня успели послушать, «Лодева соло ате». Это было удивительно, особенно с учетом того, что тогда Пупо у нас не был настолько известен. А девушка по имени Лидия, которая как раз исполняла его песню в том самом ресторане, вряд ли ожидала, что к ней подойдет какой-то итальянец и начнет рассказывать, что она поет именно его песню. И итальянец подошел и сказал. И этим дело не закончилось. Как размышлял однажды сам Пупо в эфире «Ретро-ФМ», возможно, именно в этот момент и родилась его любовь к России. К девушке Лидии у него, кстати, тоже.

родилась, любовь. А спустя некоторое время на свет появилась еще и песня. По словам Пупа, он сочинил ее в тот момент, когда возвращался в Италию после той самой своей первой поездки в нашу страну. Песня, которая может быть и не такая известная, как те хиты, что регулярно звучат в эфире Retro FM, но абсолютно точно достойная того, чтобы мы о ней знали и чтобы мы ее услышали. А значит, она обязательно прозвучит в программе «Ю» прямо сейчас. Энцо Геннадзе, он же Пупа, и Лидия, Лидия Амоска, Лидия в Москве.

0: Такой памятник мимолетному счастью. Лидия Амоска. Песня с историей, которая для самого Пупа остается одной из самых личных и романтичных в репертуаре.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Как сообщает Яндекс.Погода, завтра в Ростове-на-Дону будет малооблачно, северо-восточный ветер до 3 метров в секунду, температура воздуха утром плюс 14, днем плюс 23 градуса.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.
3: Проверяем знаменитости на эрудицию.
1: Каждое воскресенье в час дня
3: Максим Ковалевский задает звездам ваши вопросы.
1: За неправильный ответ гость отдает свои деньги.
3: Автор лучшего вопроса забирает всю сумму.
1: «Дорогие гости» в воскресенье час дня.
3: Подробности на сайте retrofm.ru. Реклама.
4: Всегда готов. Быстрое решение мужских деликатных проблем. Опытные урологи. Ура-Про. Звоните прямо сейчас. 310-2-310.
5: Вернуть здоровье так легко. В клинике Ура-Про.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай. Новую найди, проверь.
8: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом. И все в одном месте. И твою машину примут. И новую подберут.
9: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто. Более 40 городов присутствия. Онлайн-каталог. Проверен. Рекомендую. Баста.
10: Реклама не оферта. ООО «Каркопи», ОГРН 122-770-02-66-331. Город Москва, 78 километр МКАД, дом 26. Услуги оказывают компании-партнеры. Подробности на freshauto.ru и в салонах 16+.
11: АКБ на все. Это надежные аккумуляторы для любой техники. АКБ на все. Это известные бренды и гарантия до 5 лет. АКБ на все. Это честные цены и бесплатная диагностика. А если нет времени заехать в АКБ на все, доставим и установим бесплатно. Звоните 8 800 550 15 88. ИП Каменюкин ИЮ. Огранник 325-612-656-837.
12: Есть автомобили, которые выбирают разумом. А есть имена, которые выбирают сердцем. «Волга» – легендарный бренд для тех, кто ценит статус, масштаб и уверенность в каждой детали. Откройте для себя мир новых автомобилей «Волга» в официальном дилерском центре «Триа Моторс» на Текучева 352А. Все модели доступны для тест-драйва. Телефон 200-18-81.
13: Элегантность – это не только стиль, это образ жизни. Новый автомобильный бренд Tenet Plus предлагает именно такой подход к вождению. Оцените баланс утонченного дизайна и продуманных технологий, а также воспользуйтесь осенней выгодой до 250 тысяч рублей при покупке Tenet Plus L4 в трейд-ин. Подробности у официального дилера Маркар в Ростове-на-Дону, улица Вавилова, 67М. Телефон для связи 204-44-20. Предложение ограничено, не оферта. Tenet Plus. Быть элегантным.
1: Как зажигались звезды.
14: Как создавались хиты.
15: Программа «Ю»
14: с Юрием Гурьяновым на Ретро-ФМ.
0: Продолжаю рассказ о харизматичном итальянском артисте Пупо. Сегодня я уже коснулся темы каверов на его песни, сделанных нашими артистами. Помимо этого, можно вспомнить и многочисленные совместные выступления со звездами российской сцены. Случались, например, сценические дуэты с Львом, Лещенко, Александром Буйновым, Михаилом Боярским и не только. Ну а что касается звезд мировой сцены, то помимо дуэтов есть и другие интересные пересечения. Сейчас хочу рассказать историю двух песен, похожих друг на друга, как две капли воды. Первая из них — это композиция, исполненная Пупо в 95 году под названием «Senza Fortuna», которую можно перевести как «невезучий».

И вот у этой самой песни, которая изначально прозвучала голосом Пупа, естественно, на итальянском, через пару лет появилась англоязычная близняшка. И вот интересно, узнаете ли вы сейчас голос артиста, который, кстати, тоже часто звучит на Ретро-ФМ?

0: Ну как? Узнали, кто это? Думаю, что многие догадались. Да, это тот самый артист, который подарил нам Midnight Lady, I'll Meet You at Midnight, Some Hearts Are Diamonds. Конечно, это Крис Норман. Вот так «Сенса Фортуна» превратилась в «Baby, I miss you». И к появлению обеих версий песен, и итальянской, и англоязычной, причастен один человек — немецкий продюсер и композитор Давид Брандерс, который в 95-м году выпускал альбом «Для пупа», а спустя два года он же, видя потенциал этой песни, сотрудничал уже с Крисом Норманом и предложил ее для записи альбома Криса. Текст у англоязычной версии полностью оригинальный, то есть не является переводом с итальянского. И если в этой истории артисты работали, по сути, над одной и той же песней, отдельно друг от друга, то следующая композиция — очень показательный вариант того, как два исполнителя могут работать совместно. Далее в программе «Ю» прозвучит очень красивый дуэт 86-го года, который Пупа записал вместе с итальянской певицей Мариной Фиордализо «La vita è molto di più». «Жизнь — это нечто гораздо большее».
1: A volte sai,

0: Пупо, он же Энце Генаци и Марина Фердализа идеально дополнили друг друга в замечательном дуэте под названием «La Vita è Molto di più». Кстати, когда в 85 году состоялись первые гастроли Пупо в нашей стране, он приезжал в Москву и Ленинград именно вместе с Мариной Фердализа.
1: С Юрием Гурьяновым на Ретро-ФМ.
0: Говоря о сегодняшнем герое, блистательном итальянце Пупо, конечно, среди прочего важно отметить и его творческое долголетие. Карьера Энце началась в середине 70-х, и вот уже 50 лет он остается на сцене и продолжает в том числе гастрольную деятельность. Особое, очень теплое место в его насыщенной сценической жизни всегда занимала наша страна. Ну, например, этим летом он побывал с концертами в Нижнем Новгороде, Калининграде и Москве и успел забежать в гости к нам на Ретро-ФМ. Уж не знаю, что более благотворно воздействует на Пупо, итальянское солнце или любовь российских поклонников, ну, возможно, и то, и другое, но, судя по его настроению, он полон сил и вообще не собирается останавливаться. Концерты традиционно прошли с оглушительным успехом, причем в залах присутствовали разные поколения слушателей. Но Пупо умеет приятно удивлять не только живыми выступлениями, но и студийными работами. Он продолжает выпускать альбомы. Самый последний вышел в 2025 году. Он называется «Insieme», по-нашему «Вместе». Insieme.

одна из самых свежих песен Пупа. Заглавный и одноименный трек с альбома «Insieme» 2025 года. Теперь хочу обратить внимание на пластинку 2016 года, и нас она будет интересовать прежде всего потому, что на ней прозвучала одна очень знакомая песня, слова которой в далеком 81-м году сам Пупа написал для других известных артистов группы Рики Повери. Это один из главных хитов всей итальянской эстрады, композиция «Sarà perché ti amo». Помимо Рики Повери ее перепевали многие, и, кстати, не только итальянские артисты. Как шутил сам Пупо, когда приходил к нам на Retro FM, он не предполагал, что песня будет настолько успешной. И если бы он знал об этом заранее, то не отдавал бы ее Рики и Повери. И вот теперь пришло время послушать этот знаменитый хит в исполнении одного из его авторов в программе «Ю», сам Пупо и знаменитая «Sarà perché ti amo» в версии 2016 года.

0: Легендарный романтичный гимн любви в исполнении Пупо с его фирменной теплотой «Sarà perché ti amo». В переводе, пожалуй, это потому, что я люблю тебя.
1: Реклама.

0: переведите пенсию в ВТБ по промокоду «13-я пенсия» и получите 1000 рублей гарантированно. А каждый десятый может получить 20 тысяч рублей. 1000 бонусных рублей, 20 тысяч рублей зачисляются при выполнении условий акции. Сроки акции с 7 сентября 2026 года по 30 апреля 2027 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
1: Иногда для поездки даже не нужен повод. Особенно если у вас кроссовер BLG X50+. Четырехцилиндровый двигатель, интеллектуальные системы безопасности и комфорт полного зимнего пакета. Хотя, постойте, BLG X50+, уже отличный повод. Кроссовер BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Реклама ООО «Geely Motors». Не оферта. Указанные опции доступны не во всех комплектациях. Подробности на сайте bilg.ru.
2: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
3: Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7». Созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
4: О чем молчат мужчины? Боль? Часто нужно в туалет? С интимом не получается? Это симптомы простатита. Лангидаза начинает работать с первого дня и защищает от обострений до года, так как действует комплексно, помогает устранять воспаление, его причину и последствия. Лангидаза. Жизнь течет, а не капает.
5: Имеется противопоказание, необходимо знакомиться с инструкцией.
6: ОККО представляет.
7: 3 недели составы гонят с утра до ночи. Войска, техника.
8: Простые военные учения.
6: Главный сериал года в ОККО.
9: Испытания проводили рядом с деревней, в которой я родилась.
10: Я про это написать хочу.
6: Премьера сериала «Полураспад» 15 октября. Только в ОККО. 18+.

0: Заберите карту «Апельсин» на кассе «Пятерочки» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-Банк» 12+.
1: Переводите турецкие лиры партнерам выгодно с «Альфа-Банком». Платите турецким компаниям с комиссией от 0,3%. «Альфа-Банк» – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-Банк» 16+.

0: с Юрием Гурьяновым на Ретро-ФМ.
1: Конечно, про артистов такого масштаба, как Пупо, можно говорить долго, и в любом случае в одном выпуске не получится рассказать все. Большой друг радиостанции Ретро-ФМ, многократный участник международного фестиваля легенды Ретро-ФМ, Энцо Геннадзе, или более привычный нам Пупо. За полвека на сцене он выпустил 19 студийных альбомов. По разным оценкам, по всему миру продано свыше 20 миллионов его записей. Он 6 раз поднимался на сцену Сан-Ремо. Его песни переводились на английский, немецкий, французский и испанский языки и звучали далеко за пределами его родной Италии, в том числе и в виде каверов. Ну, например, вот так по-немецки звучал известнейший хит «Судиной».

Это немецкоязычный кавер с Удиной в исполнении Ховарда Карпендейла под названием «Wer von uns» в переводе «Кто из нас?». Кстати, перепета она была практически сразу после выхода оригинального хита в начале 81 года. Ну а закончить сегодня хочется одной очень мощной, пронзительной и чувственной истории «Un amore grande», которую Пупа исполнил в 84 году, и она, кстати, тоже звучала на сцене фестиваля в Сан-Ремо. Ну, между прочим, в тот самый год, когда ее транслировали в Советском Союзе, и тогда же на сцену выходили в том числе такие знакомые нам Рики и Повери, Тото Кутуньо, молодой Эрос Рамазотти и победители Альбана и Рамина Пауэр. Наш герой, Пупо, в 84 году занял только 4-е место Сан-Ремо, но вряд ли удастся подсчитать то, насколько значительное место его фестивальная песня заняла в сердцах поклонников. «Un amore grande» — «Большая» или «Великая любовь». На следующей неделе обязательно расскажу еще про кого-нибудь, кого мы знаем и любим. В субботу в 13:00 по Москве в программе «Ю» будет новая история. А все уже вышедшие выпуски всегда можно переслушать в подкастах, на сайте и в мобильном приложении «Ретро-ФМ». Меня зовут Юрий Гурьянов. Всем пока!

0: Юрием Гурьяновым на Ретро-ФМ.
1: Реклама.
2: Ваша зарплата способна на большее. Получайте ее в Сбере и участвуйте в розыгрыше 185 миллионов бонусов «Спасибо». Перевести зарплату в Сбер легко и просто в приложении банка. Выгодно, когда зарплата в Сбере.
3: Акция действует до 25 декабря 2026 года. Срок для поступления зарплаты на карту Сбера 30 ноября 2026 года. Необходимо быть зарегистрированным в программе «Сбер Спасибо». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 18+.

0: пожелания и любимая музыка.
1: Брррр, по-настоящему осенний денек сегодня выдался в столице, прохладно в Москве, и в связи с этим, зубы сводят, уверен, всем нам требуется очень много тепла и уюта, и тут, как никогда, кстати, программа «Феличита» на Ретро-ФМ, в которой этого самого тепла и уюта, еще и хорошей музыки, огромное количество, друзья. Привет и поздравления за всем этим сюда к нам, так что добро пожаловать. Напоминаю, что все свои сообщения вы можете присылать в мессенджер Макс под постом «Феличита». Оставляйте свои послания. Также на сайте retrofm.ru имеется раздел «Феличита». В нем заполняйте специальную форму и отправляйте. Ну и смс принимаем 5533 номер. Вначале пишите «Ретро-ФМ». Вот, в принципе, и все. Можем начинать. Меня зовут Тимур Соколов. Всем привет и вперед!

0: Pet Shop Boys на Retro FM, Always on My Mind. Прокрутив в голове все важные мысли, друзья, главное не упустить самую нужную. Сделать как можно больше добра и кого-нибудь осчастливить сегодня. Этим и займусь прямо сейчас. Переходим к вашим сообщениям. Едем на юбилей в Калугу к сестре. Настроение отличное. Поздравьте, пожалуйста, нашу сестру Валентину Наседки. Пожелайте нам прекрасно провести этот праздничный вечер. Написали Леночка и Володя Мельникова из города Белоусово. Ну, пусть все будет именно так, как вы задумали, Леночка и Володя. Далее, передаю привет папе Даниилу Сергеевичу. Он дальнобойщик и сейчас в длинном рейсе Кострома-Краснодар. Папочка, возвращайся скорее, твоя дочь Милана. Еще передаю привет маме Любе и тетушке Маше. Скучаю по вам, скоро увидимся. Угу. К следующему сообщению передаю привет Наталье Корчевской. Поздравляю с прошедшим днем рождения. Желаю счастья и радости в каждом дне. Привет, Ретро-ФМ. Передаю своему другу Владимиру Разумееву. Большой привет, Андрей Инза, Малиновый край. Вот так подписались. Алсу, послушаем.
1: Отправляйте смс на номер 5533. Первое слово. Ретро-ФМ.

0: Это Сиси Кич на Ретро-ФМ в программе Филичита. Переходим к вашим сообщениям. Передайте привет городу Курган. Передали. Не забывайте подписываться, друзья. Здравствуйте, любимый Ретро-ФМ. Передайте, пожалуйста, привет моим друзьям, соседям, городу Кузнецку. Желаю всем счастья, крепкого здоровья, любви, мира и добра. Это наша постоянная слушательница Анна из города Электроугли. Анна Пламенная, вам привет. Далее, здравствуйте, меня зовут Татьяна, хотел бы передать привет городу Балашихе, команде Андреевская, которая готовит на завтра большой праздник открытия Балашихинской школьной лиги. Удачи им в этом. Андреевская Тим называется команда, да, вот. Пламенный привет вам. Далее, привет, Тимурчик, желаю тебе отличного бодрого настроения, горячий поцелуй тебе от меня в этот пасмурный холодный день. Одевайся потеплее, Татьяна с Батайска. Спасибо, Татьяна, согрели, поцелуй, как всегда, поймал, вы у нас, как всегда, в своем горячем репертуаре. Приятно. Ну и еще один жаркий привет отправляется двум прекрасным и не менее горячим девушкам, Екатерине и Наталье, от их приятного мужского окружения, которое вместе с ними вчера выплясывала на концерте группы «Exciters» в Москве. Катя, Наташа, вам приветы с пожеланием отличного дня и классных выходных.
1: Ежедневно с 2 до 3. Феличита.
2: На Ретро-ФМ. This is the story of my baker.

0: Михаил Боярский, «Зеленоглазое такси» в 14.20 по московскому в программе «Феличита» на Ретро-ФМ. Ну и прямо сейчас парочка сообщений под стать этой песне. Привет, любимой жене Тимониной Татьяне. Киса, не скучай, я скоро. Написал Алексей Тимонин с города Кемерово. Далее. Здравствуйте, Ретро-ФМ. Передаю привет своему любимому мужу Алексею, детям Коле и Кате. Я вас очень люблю. Привет из Оренбурга. Подпись Юлия. Феличита на Ретро-ФМ продолжается. Скоро вернусь с новой порцией ваших сообщений. В МАКС пишите под постом Феличита.
1: Шоу «Дорогие гости»
2: с Максимом Ковалевским
1: на Ретро-ФМ.
3: Алло, это Нана?
4: Привет, Максим.
5: Привет, Максим.
3: Вы помните, что у вас в ближайшее воскресенье в час дня эфир на радио?
5: Мы уже на низком старте.
3: Придете?
5: Да, конечно. Придем.
3: Ура, друзья, в ближайшее воскресенье в шоу «Дорогие гости» группа «Нана». Я жду ваши вопросы на сайте retrofm.ru.
2: Каждое воскресенье в час дня.
1: «Дорогие гости» на Retro-FM. Ежедневно с 9 вечера до полуночи. Лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Каждый день ровно в 21.00. Вечеринка. Ретро-ФМ.
2: Реклама.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону продолжает разыгрывать легкие деньги.
6: Спасибо вам большое. Я очень рада, очень. Верьте, надейтесь. Всегда можно выиграть. Я вас люблю. Ретро-ФМ.
1: В следующей игре победителем можете стать вы. Угадайте песню и выиграйте 5000 рублей в каждой игре. По будням трижды в день. Игра «Легкие деньги». Подробности на сайте retrofm.ru.
7: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
8: Мы строим дом, бом-бом. Мы строим дом, бом-бом. Уютно жить, бом-бом. Вам будет в нем, бом-бом.
9: Приходи на новую выставочную площадку компании «Домотека» по адресу проспект Оксайский, 23, ТЦ «Мега», 8-800-637-10.
10: 0+. Строительство каркасно-щитовых домов.
11: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится, вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8-800-222-07-70. Если аккумулятор, то «Батарейка».
12: Клиника доктора Тимура Мамедова. Лечение детской депрессии, девиантного поведения и всех форм подростковой зависимости. 8-800-500-42-69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Интернет-магазин «Золотой колос». Классические торты, легендарные пирожные и знаменитая выпечка с доставкой домой или офис. Ассортимент, цены и условия доставки на сайте золотойколос.ру.
14: Почераев Рамазан Закирович, ОГРН 304-616-73-23-00-217.
15: Цветы – символ жизни, любви и красоты. С 15 по 18 октября. Самая шикарная ярмарка в Южном регионе. Ваш сад. Парк Вити Черевичкина. Телефон оргкомитета 200-81-90. Вас ждет ваш лучший друг. Ростов Купеческий.
16: Без возрастных ограничений.
17: Богатыри-детективы в битве за любовь и справедливость.
18: Выговором ты уже не отделаешься.
17: Илья Муромец. Премьера. Воскресенье в 10.25 на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
1: Интернет-поток Ретро-ФМ 70-е. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток Ретро-ФМ 70-е. 12+. Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. 101.2.
2: Ретро-ФМ.

Чего нам не хватает сегодня, так это жаркого лета и солнечного регги. Спасибо команде Laid Back за то, что хотя бы нам про все это спели. Феличита на Retro FM в самом разгаре. С огромным удовольствием продолжаю зачитывать ваши сообщения. Передаю привет своей любимой девочке Вике, СНТ Запрудный. Не дуй губки и скобочки, ну типа смайлики. А вот кто написал? Опять без подписи. Все, больше не буду без подписи зачитывать, друзья. Подписывайтесь. Так неинтересно. Без подписи. Феличита, привет всем. Очень люблю Феличиту. Передаю привет нашим детям Михаилу, Ольге, внучке, Катюшке. У них сегодня новоселье в городе Москве. Мам Раиса и папа Олег из Новотроицка написали. Песню еще просят хорошую. Но мы, собственно, плохих песен и не держим. Так что по этому поводу можете не переживать. Поставлю я вам хорошую песню для Ольги и Михаила, а также для внучки Катюшки. Ну и еще для многих, для всех наших слушателей. Здравствуйте, любимое радио Retro FM. Передаю вам привет с города Курганинска, Краснодарского края. Прошу передать привет в Воронеж моему лучшему другу и однокласснику Федулову Кириллу Николаевичу, его брату Олегу. Он написал: Сидоренко Константин, молодец, подписался с фамилией. Вот так, берите пример. Здравствуйте, Retro FM. 16 лет назад, 10.10.2010, ух ты, я впервые стала мамой. Хочу пожелать своей доченьке Ксении Филиной самое главное – здоровье, чтобы все заветные желания исполняли. Смотрю на нее и не могу налюбоваться. Какая растет красоточка у меня. Подпись Елена. Поздравляю. О, мечи. Всем хорошего дня, отличного настроения. Семья Баклиных. Горячий привет Анастасии из Омска. Здравствуйте, Retro FM. Передаю привет моему младшему братику Сереже. Он сейчас болеет. Пусть выздоравливает поскорее. Сестренка Настенька, Белгородская область. Не болейте, друзья. Берегите себя. Вот вам магические ритмы для исцеления прямо сейчас. The rhythm is magic. На Retro FM. Да, все верно сказал.

0: вертит земную ось, чтобы влюбленным раньше встретиться пришлось, чтобы однажды утром, раньше на год или два, кто-то сказал кому-то главные слова.
1: Песня о медведях в программе «Филичита» на Ретро-ФМ и сообщение об одном очень интересном коте. Кот. Да, кот. Всем хорошего дня, цитирую дословно. Передаю привет своему коту Мойше, который ежедневно слушает Ретро-ФМ. Особенно ему нравится первая смена. От голоса Риты он разносит мне всю квартиру, зато утро получается бодрое, написала Алиса из Белоруссии. Вот завидую Рите немного. Тоже хочу, чтобы от моего голоса кошечки с ума сходили.
2: Реклама.
3: Быстрое решение мужских деликатных проблем. Опытные урологи. Ура-Про. Звоните прямо сейчас. 310-2-310.
4: Вернуть здоровье так легко. В клинике Ура-Про.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: АКБ на все. Это надежные аккумуляторы для любой техники. АКБ на все. Это известные бренды и гарантия до 5 лет. АКБ на все. Это честные цены и бесплатная диагностика. А если нет времени заехать в АКБ на все, доставим и установим бесплатно. Звоните 8 800 550 15 88. ИП Каменюкин ИЮ. Огранит 325 619 600 156 837.
7: От создателей сказок про конька, щуку и Горыныча.
8: Ей человек нужен, а ты то не знаю что.
7: София Лапунова, Никита Воронов, Сергей Безруков, Виктория Исакова. Чудо-Юдо. В кино с 22 октября.
9: Опа. 6+.
10: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 0770. Если аккумулятор, то «Батарейка».
11: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. Пятый сезон. Это новый вызов.
12: Премьера по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
13: Природная вода серебряная в одноразовой таре 10 литров. Пей первым. Идеально подходит для кулеров. Природная вода серебряная. Производится там, где нет водопровода.
14: Утреннее шоу.
15: Первая смена.
14: По будням с 7 до 11 на Ретро-ФМ. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина.

У нас сегодня прям регги-филичита получается какая-то. То лейдбэк Sunshine Reggae, а теперь вот UB40 и Kingston Town. Ну, прекрасно. Легкая, хорошая летняя музыка. 14.41 в Москве. Продолжается филичита на ретро-ФМ. Продолжаю зачитывать ваши послания. Доброго дня, любимое радио. Отвезли внучку на занятия по теннису. Сижу и слушаю любимые мелодии. Привет всем бабушкам, которые сегодня с внуками и внучками. Написала Елена из Москвы. Здравствуйте, ретро-ФМ. Хочу передать привет своей подружке в Краснодарский край. Галине, город Крымск, из далекого города в Тюменской области. Люблю, скучаю, Ольга. Далее, передать привет моей маме Баирме, у нее сегодня день рождения, написала Милана. Поздравляем, Милана, вашу маму, с днем рождения, и передаем ей пламенный привет. Добрый день, филичита, ретро-ФМ. Хочу поздравить мою подругу Анастасию с днем рождения. Желаю ей оставаться такой же позитивной и милой от любящей подруги Натальи. Здравствуйте, ретро-ФМ. Писала, но не вижу своего сообщения. Светлана из Златоуста, ставит нас в известность. Так, хорошо. Хочу сегодня поздравить свою любимую доченьку Елену Владимировну Войтович, которая живет в Челябинске, работает врачом, стоматолог-ортодонт. Делает улыбки красивые, счастливые. Классная профессия у вашей дочки. Дочке Леночке сегодня 30 лет. Мы ее сильно любим и гордимся. Желаем ей счастья, здоровья и всего самого доброго и светлого. Написала Светлана. Поздравляю. Любимое радио, передайте мой горячий привет и благодарность мужу Константину за все, что он делает для меня и наших детей. Элина из Курска. Ну что ж, Константин, на всю страну выношу вам благодарность. Будьте здоровы и счастливы.

0: Карнавал из ваших сообщений продолжается на Ретро-ФМ от программы «Филичита», 14.48 в Москве. Вот что имеется к этой минуте. Привет и поздравления с наступающим днем рождения летит в Тамбовскую область, Сосновский район, деревню Дельная Дубрава. Поздравляем Щеглова Владимира Ефимовича. Отличного отца и деда, крепкого здоровья, долгих лет жизни желаем от всех родных и близких. Добрый день. Хочу поздравить свою подругу Татьяну Брониславовну с юбилеем. Пусть нам с тобой за 60, вы молоды душой и сердцем. Марина Мариня, город Нижний Новгород. Ну, еще одно послание успею зачитать. Привет, любимое радио. Едем с мужем Вадимом и собакой Даниилом. Первый раз слышу, чтобы собаку звали Даниил. На дачу. Стоим в пробке. Спасибо, что скрашиваете наше время в пути. Любим вас всей семьей. Екатерина. Всегда рада, Катенька. Все для вас.
1: Реклама.
2: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, в скидке до 40% на смартфон, которую вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
3: Волга К50. Флагманский кроссовер с характером лидера. Панорамная крыша, трехзонный климат-контроль и полный зимний пакет. Волга К50. От 3 999 тысяч рублей. Оцените возможности флагмана на тест-драйве у официального дилера. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей. Цена распространяется на автомобиль Волга К50. Комплектация и комфорт черного цвета. Предоставляется скидка 100 тысяч рублей от установленной РРЦ при оплате собственными средствами и сдаче автомобиля в трейды. На другие цвета скидка не распространяется. Скидка не суммируется с другими акциями. Срок действия предложения и количество автомобилей ограничено. Подробности в дилерском центре или на официальном сайте. Не является офертой.
4: Когда книга читается на одном дыхании, не сбивайте его. В Яндекс.Книгах можно переключаться с текста на аудио и читать даже на ходу. Там, где вы есть, читайте. Яндекс.Книги. Только я и книги. Условия доступа к материалам сервиса размещены на сайте books.yandex.ru.
5: Каждое утро в нашей семье начинается одинаково. Так бывает, когда папа готовит, сын помогает, а мама занимается важными вопросами. Однако, сколько бы концов света ни происходило в одно утро, в нашей семье есть тот, кто всегда сохраняет лицо. Наш линолеум «Ютекс». Линолеум «Ютекс» готов к любым вызовам.
6: Мы всегда с вами рядом, и в летний зной, и в метель. Все, что для здоровья надо, есть в сети аптек «Апрель».
7: 16 октября приходите в любую аптеку «Апрель» и совершайте покупки с максимальными привилегиями. Все по клубным ценам всем.
8: Имеются противопоказания. Перед применением необходима консультация специалиста. Акция проводится 16 октября 2026 года только при покупке в торговых точках в сети аптек «Апрель». Всем покупателям предоставляются товары по клубным ценам. Организатор вправе в одностороннем порядке изменять условия действия акционных предложений.
9: Первое правило «Havail F7». Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Havail F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
10: 14,6-дюймовый мультимедиа доступен для комплектации премиум и техноплюс. Указана максимально рекомендованная цена при продаже автомобиля Havail F7 2026 модельного года не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Havail City на сайте Havail.ru. 12+.
11: Стиральную машину «Горение» за 27 999 рублей. На распродаже 10-10 в М-Видео. Подробности на сайте. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новая Ивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
12: С платежным сервисом «Яндекс.Пэй» хочешь платить сразу? Пэй! Хочешь частями? Пэй! Пэй! Хочешь при нуле? Пэй! И за любой Пэй получай моментальный кэшбэк. Выгодно, как не плати. С платежным сервисом Яндекс.Пэй.
13: Финансовые услуги оказывает АО «Яндекс.Банк». Кэшбэк баллами плюс при категории на месяц по акции до 31.12.2026 для пользователей подписки «Яндекс.Плюс». Не более 10 тысяч баллов в месяц. Могут быть отдельные лимиты в категориях, есть ограничения и операции исключения. Подробнее ya.cc/ss.
12: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на сайте в разделе «Кредиты». 0+.
14: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М-70» с умными помощниками водителя и «Москвич М-90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 10 и 11 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение.
15: Подробности на официальном сайте moskvich-m.ru.
1: Интернет-ботов.
15: RetroFM 70-е.
1: Заходи на сайт retrofm.ru
15: или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 70-е.
1: 12+.

Уж SOS пришли спасать нас от осенних хандры. Фильчина нас спасает от осенней хандры. Продолжаю зачитывать ваши сообщения. И прямо сейчас финальная порция. Здравствуйте, поздравляю с юбилеем. 70 лет Татьяне Викторовне Осмяковой. Желаю ей здоровья, мира в доме, хороших внуков и правнучек. Спасибо за терпение и заботу. Подпись Кристина Курск. Ретро FM. Передаю привет любимой мамочке Романовой Людмиле Павловне, любимой доченьке Софье, сейчас с любимым мужем Трофимовым Максимом, сыночком Богданом из Селенина. Узумлу. Едем кататься на картинг. Всем мира и добра, написала Ирина. Ну и последнее сообщение. Здравствуйте, Ретро-ФМ. Передаю привет всем слушателям Гульнаре и Ленусе от Глеба. И послание. На этом все. Филичта на Ретро-ФМ завершена. Прощаемся с ней до завтра. Ну а со мной не прощаемся. Я, Тимур Соколов, с вами сегодня до 7 вечера. Так что жду в новом часе. Будем отдыхать дальше.

весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди, дикари. На лицо ужасные, добрые внутри. На лицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди, дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По-по-по-по по такому случаю ночи до зари. Плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут беду. В день какой неведомо в ней.

0: Но как задорно поет. В Италии ее официально признавали самой известной блондинкой страны. А еще, я тут обнаружил, она была первой, кто осмелился показать голый живот на итальянском телевидении. Вообще та еще штучка, Рафаэл Карра. В наше время голым животом никого не удивишь. Хорошо это или плохо, пусть решает каждый сам. Я лично ничего против красивого женского животика не имею. И, кстати, о красивых женских животиках, друзья. Сабрина и Алена Апина у нас впереди. 15:20 уже в столице. Суббота в самом разгаре. Это Ретро FM. Меня зовут Тимур Соколов. Всем привет.
1: Реклама.

0: Компания «Домотека». Каркасно-щитовые дома от 19 тысяч рублей за квадратный метр. Телефон 8 800 637 10.
1: Алло, теща, привет. Как кто?
2: Ростов, встречай! Народный артист России Владимир Винокур и его театр пародий приглашают на большой юмористический концерт. 13 октября. Конгресс-холл ДГТУ, 19.00. Билеты на сайте кассир.ру. Возрастное ограничение 6+.
3: О, кассир.ру. Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. УГРН 118-784-718-95-84.
4: А что если новая квартира от 30 тысяч рублей в месяц по цене аренды?
5: Звучит интересно. Это как?
4: Берем уютную квартиру в новом микрорайоне «Донские легенды» стоимостью 3,5 миллион рублей. Первоначальный взнос всего 10%. Это 355 тысяч рублей. А дальше от 30 тысяч рублей в месяц по рассрочке без комиссии. Пора, чтобы у вашей мечты появился адрес. Донские легенды. ОСЗ проект С-23. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ЖК «Донские легенды», корпус 1-1, Ростов-на-Дону. Рассрочка от застройщика. Подробные условия на сайте донскиелегенды.ру. Рассрочка до 1 марта 2028 года не является офертой. Предложение действительно до 31 октября 2026 года.
6: Высоторемстрой продает «Технониколь». «Технониколь» продает «Высоторемстрой». Покупайте «Технониколь» в «Высоторемстрой».
7: Нужно провести эндоскопическое исследование? Сделайте это в клинике «Мобильная медицина» под наркозом или без. Гастроскопия и колоноскопия без боли и страха на Горького 130. Запишитесь сейчас. 303-26-87. Эзофагогастроскопия. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистами.
8: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор... то «Батарейка».
9: Цветы – символ жизни, любви и красоты. С 15 по 18 октября. Самая шикарная ярмарка в Южном регионе. Ваш сад. Парк Вити Черевичкина. Телефон оргкомитета 200-81-90. Вас ждет ваш лучший друг. Ростов Купеческий.
10: Без возрастных ограничений.
11: Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.
12: Проверяем знаменитостей на эрудицию.
11: Каждое воскресенье в час дня
12: Максим Ковалевский задает звездам ваши вопросы.
11: За неправильный ответ гость отдает свои деньги.
12: Автор лучшего вопроса забирает всю сумму.
11: «Дорогие гости» в воскресенье час дня.
12: Подробности на сайте retrofm.ru.
13: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Boys. Завтра будет очень много Boys здесь на Retro FM шоу. Дорогие гости, придет всемирно известная группа Нана. Так что трепещите, девчонки, будет весело. А еще, кроме веселья, можно будет заработать деньги. Доставляйте свои вопросы на сайте retrofm.ru. Если участники группы Нана на ваш вопрос не ответят, ну или ответят неправильно, то есть шанс выиграть денежку. Подробности ищите там же, на сайте retrofm.ru. Ну а сам эфир с группой Нана слушайте завтра, в воскресенье, в 13 по Москве.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Как сообщает Яндекс.Погода, завтра в Ростове-на-Дону будет малооблачно. Северо-восточный ветер до 3 метров в секунду. Температура воздуха утром плюс 14, днем плюс 23 градуса.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: АКБ на все. Это надежные аккумуляторы для любой техники. АКБ на все. Это известные бренды и гарантия до 5 лет. АКБ на все. Это честные цены и бесплатная диагностика. А если нет времени заехать в АКБ на все, доставим и установим бесплатно. Звоните 8 800 550 15 88. ИП Каменюкин ИЮ. Угроне 325 619 600 156 837.
5: Есть автомобили, которые выбирают разумом. А есть имена, которые выбирают сердцем. «Волга». Легендарный бренд для тех, кто ценит статус, масштаб и уверенность в каждой детали. Откройте для себя мир новых автомобилей «Волга» в официальном дилерском центре «Триа Моторс» на Текучева 352А. Все модели доступны для тест-драйва. Телефон 200-18-81.
6: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор... то «Батарейка».
7: Элегантность – это не только стиль, это образ жизни. Новый автомобильный бренд «Теннет Плюс» предлагает именно такой подход к вождению. Оцените баланс утонченного дизайна и продуманных технологий, а также воспользуйтесь осенней выгодой до 250 тысяч рублей при покупке «Теннет Плюс L4» в трейд-ин. Подробности у официального дилера «Маркар» в Ростове-на-Дону, улица Вавилова, 67М. Для связи 204-44-20. Предложение ограничено, не оферта. «Теннет Плюс». Быть элегантным.
8: А что, в меня нельзя влюбиться?
9: Что, если ты узнаешь, кто я?
10: Смотри, не увлекайся. Ей человек нужен, а ты то не знаешь что.
11: «Чудо-Юдо» в кино с 22 октября.
12: Что, понравилось быть человеком?
9: Человеком быть больно.
11: 6+.

печать греха. О, как она нас разделяет. И скорби ты не разделяешь. Любовь, как старая труха. Я пасся.

0: Для того, чтобы вас услышали, не всегда нужно громко кричать. Иногда полезнее сохранять молчание и проявлять здоровое равнодушие. Но только иногда, в зависимости от контекста ситуации. Иногда вообще лучше молчать и танцевать танго, к примеру. Где-нибудь в космосе. Команда Space совсем скоро. Tango in Space здесь через пару минут. 15:50 в Москве. Ретро-ФМ. Всем привет.
1: Реклама. Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro – 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
2: Шапка, носки, еще шапка.
3: Мам, я на 2 дня еду.
2: Именно.
4: Позаботьтесь о близких еще больше со вкладом «Мой дом» до 14,5% годовых на 3 месяца для новых денег в Дом.РФ-банке.
5: АО «Банк Дом.РФ» для тех, кто строит жизнь. Подробности на сайте domrfbank.ru.
6: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
7: Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7». Созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
8: Иногда для поездки даже не нужен повод. Особенно если у вас кроссовер BLG X50+. 4-цилиндровый двигатель, интеллектуальные системы безопасности и комфорт полного зимнего пакета. Хотя постойте, BLG X50+, уже отличный повод. Кроссовер BLG X50+, моя движущая сила. BLG, надежность в движении.
9: Реклама ООО «Джили Моторс». Не оферта. Указанные опции доступны не во всех комплектациях. Подробности на сайте blg.ru.
10: Оплачивайте международные счета для бизнеса выгодно. Переводите валюту партнерам за рубеж с комиссией от 0,3%. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк» 16+.

0: Заберите карту «Апельсин» на кассе «Пятерочки» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-банк» 12+.
1: ОККО представляет.
2: Три недели составы гонят с утра до ночи. Войска, техника.
3: Простые военные учения.
1: Главный сериал года в ОККО.
4: Испытания проводили рядом с деревней, в которой я родилась.
5: Я про это написать хочу.
1: Премьера сериала «Полураспад» 15 октября. Только в ОККО. 18+.
6: Волга К50. Флагманский кроссовер с характером лидера. Панорамная крыша. Трехзонный климат-контроль и полный зимний пакет. Волга К50. От 3 999 000 рублей. Оцените возможности флагмана на тест-драйве у официального дилера. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей. Цена распространяется на автомобиль Волга К50 комплектации комфорт черного цвета. Предоставляется скидка 100 тысяч рублей от установленной РРЦ при оплате собственными средствами и сдаче автомобиля в трейды. На другие цвета скидка не распространяется. Скидка не суммируется с другими акциями. Срок действия предложения и количество автомобилей ограничены. Подробности в дилерском центре или на официальном сайте. Не является офертой.

Переведите пенсию в ВТБ по промокоду «13-я пенсия» и получите 1000 рублей гарантированно. А каждый десятый может получить 20 тысяч рублей. 1000 бонусных рублей, 20 тысяч рублей зачисляются при выполнении условий акции. Сроки акции с 7 сентября 2026 года по 30 апреля 2027 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте, порядке получения на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.

0: Реклама.
1: Получайте доход до 18,5% годовых с ЦФА через приложение Озонбанка. Выберите удобный период и зафиксируйте доход на весь срок. Старт от 1000 рублей. Указанная ставка предоставляется по ЦФА на срок 12 месяцев. ЦФА выпускает ООО «Озон Капитал» на платформе «Блокчейн Хаб». Максимальная сумма приобретения неквалифицированными инвесторами отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на cfahub.ru/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок с предлагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.ozon.ru. Актуально на 01.10.2026 года. 18+.

0: Life is Life. Истина, воспетая в песне, которая живее всех живых. Опус на Retro FM. 16:20 в столице, 10 октября на календаре. Жизнь с каждым днем приобретает все более желтые краски в соответствии со временем года. Экватор осени, можно сказать, уже наступил. И скоро все будет либо серым, либо белым, в зависимости от того, когда соизволит прийти зима. Но никакая погода, друзья, не должна влиять на наше с вами настроение. Оно всегда должно быть на высоте, отличным и позитивным. И для того, чтобы так и было, у вас есть мы. Retro FM — это самая лучшая музыка на планете. Юрий Антонов совсем скоро споет про Настю, а Робби Уильямс — про дорогу в Манделей. Вечеринка
1: Retro FM. Ежедневно с 9 вечера до полуночи лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Каждый день ровно в 21:00. Вечеринка Retro FM.
2: Реклама.
1: Целый месяц, трижды в день. Игра «Легкие деньги» на Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Слушайте внимательно эфир, дозвонитесь и выиграйте 5000 рублей в каждой игре. По будням 11:35, 13:35 и 16:35. Игра «Легкие деньги» с 5 по 30 октября. Подробности на сайте retrofm.ru. 12+.
3: Партнер проекта — строительная компания «СК-10».

0: больше.
1: Первый взнос не для тебя.
2: Квартиры от СК-10 без первоначального взноса. Звоните в СК-10, звездочка, 3110.
3: Застройщик ОАЭ за СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейный». Ипотека на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
5: Высота Римстрой продает Пеноплекс. Пеноплекс продает Высота Римстрой. Покупайте Пеноплекс в Высота Римстрой.
6: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в батарейке аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор, то батарейка.
7: Кондитерские шедевры от фабрики «Золотой колос». Радуйте себя и близких только лучшим. Авторский пломбир, мороженое из натуральных ягод и фруктов, торты на любой вкус. Аппетитная выпечка и любимые пирожные. Попробуйте счастье на вкус. В кондитерских «Золотой колос».
8: Цветы – символ жизни, любви и красоты. С 15 по 18 октября. Самая шикарная ярмарка в Южном регионе. Ваш сад. Парк Вити Черевичкина. Телефон оргкомитета 200-81-90. Вас ждет ваш лучший друг. Ростов Купеческий.
9: Без возрастных ограничений.
10: Спонсор часа. ООО «Специализированный застройщик 1 Юси Дон».
11: Квартал впечатлений «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер 4. Постоянная забота о поколениях. Провожайте детей в современную школу около дома и будьте спокойны за их будущее. Создайте пространство, достойное вас и вашей семьи. Здесь живет эстетика. Раннее бронирование нового дома открыто.
12: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 Юсидон». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.

0: пока ночные люди днем спят, а ночные люди — это не только те, кто тусил всю ночь напролет, а еще и те, кто работал в ночную смену. Мы и тем, и другим желаем хорошенько выспаться и поскорее присоединиться к нам для того, чтобы наслаждаться вот такими прекрасными суперхитами. Bad Boys Blue, People of the Night на Retro FM. Далее Майкл Джексон и группа A-Studio споют про Джулию. Да, по женским именам сегодня проходимся. Недавно про Настю пели, теперь вот история про Джули, Джулия. Все это впереди.
1: Retro FM Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Retro FM.
2: Как сообщает Яндекс.Погода, завтра в Ростове-на-Дону будет малооблачно, северо-восточный ветер до 3 метров в секунду, температура воздуха утром плюс 14, днем плюс 23 градуса.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Утреннее шоу. Первая смена. По будням с 7 до 11 на Ретро-ФМ. Новости, позитив, розыгрыши, призы и бодрящие хиты. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина. Первая смена.
4: Реклама.
5: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
6: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
7: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
8: Реклама не оферта. ООО «Каркопи», ОГРН 122-770-02-66-331. Город Москва, 78-й километр МКАД, дом 26. Услуги оказывает компании-партнеры. Подробности на freshauto.ru и в салонах 16+.
9: АКБ на все. Это надежные аккумуляторы для любой техники. АКБ на все. Это известные бренды и гарантия до 5 лет. АКБ на все. Это честные цены и бесплатная диагностика. А если нет времени заехать в АКБ на все, доставим и установим бесплатно. Звоните 8 800 550 15 88. ИП Каменюкин ИЮ. Огранит 325 619 600 156 837.
10: Лечение грыж позвоночника без операции. В клинике вертеброневрологии в Ростове-на-Дону. Большой спектр ультра современного премиального оборудования. Индивидуальные программы лечения под контролем доктора медицинских наук. Как результат, резорбция, рассасывание грыж естественным путем без операции. Опыт лечения сложных грыж с 2003 года. Клиника вертеброневрология. Телефон 285-307. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится, вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 0770. Если аккумулятор, то «Батарейка».
12: Клиника доктора Тимура Мамедова. Психиатрия, наркология. Лечение всех видов зависимости. 8 800 542 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Богатыри-детективы в битве за любовь и справедливость.
14: Выговором ты уже не отделаешься.
13: Илья Муромец. Премьера. Завтра в 10:25 на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.

0: В одном из своих немногочисленных интервью на вопрос, чем вы отличаетесь от других музыкантов, участники коллектива Pet Shop Boys заявили: мы никогда не бываем скучными. И здесь с ними трудно не согласиться, собственно, поэтому они и звучат на Retro FM. Ну и наш ответ парням из зоомагазина. Веселые ребята. Здесь через пару минут с ними уж точно не соскучимся.
1: Реклама.
2: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, скидки до 40% на смартфон, которые вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.

0: Заберите карту «Апельсин» на кассе «Пятерочки» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsinkart.ru. АО «Альфа-банк» 12+.
1: Мы всегда с вами рядом, и в летний зной, и в метель. Все, что для здоровья надо, есть в сети «Аптека Апрель».
2: 16 октября приходите в любую «Аптеку Апрель» и совершайте покупки с максимальными привилегиями. Все по клубным ценам всем.
3: Имеются противопоказания. Перед применением необходима консультация специалиста. Акция проводится 16 октября 2026 года только при покупке в торговых точках в сети «Аптека Апрель». Всем покупателям предоставляются товары по клубным ценам. Организатор вправе в одностороннем порядке изменять условия действия акционных предложений.
4: Стиральную машину «Горения» за 27 999 рублей. На распродаже 10-10 в М-Видео. Подробности на сайте. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новая Ивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
5: Первое правило «Хавейл F7». Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавейл F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
3: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена при продаже автомобиля Хавейл F7 2026 модельного года, не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Хавейл Сити на сайте хавейл.ру. 13+.
6: С платежным сервисом Яндекс.Пэй хочешь платить сразу? Пэй! Хочешь частями? Пэй! Хочешь при нуле? Пэй! И за любой Пэй получай моментальный кэшбэк. Выгодно, как не плати. С платежным сервисом Яндекс.Пэй.
7: Финансовые услуги оказывает АО «Яндекс.Банк». Кэшбэк баллами плюс при выборе категории на месяц по акции до 31.12.2026 для пользователей подписки «Яндекс.Плюс». Не более 10 тысяч баллов в месяц. Могут быть отдельные лимиты в категориях, есть ограничения и операции исключения. Подробнее я.cc/ss.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на сайте в разделе «Кредиты». 0+.
8: Волга К50. Флагманский кроссовер с характером лидера. Панорамная крыша. Трехзонный климат-контроль и полный зимний пакет. Волга К50. От 3 миллионов 999 тысяч рублей. Оцените возможности флагмана на тест-драйве у официального дилера. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей.
3: Цена распространяется на автомобиле «Волга К50» комплектации «Комфорт» черного цвета. Предоставляется скидка 100 тысяч рублей от установленной РРЦ при оплате собственными средствами и сдаче автомобиля в трейды. На другие цвета скидка не распространяется. Скидка не суммируется с другими акциями. Срок действия предложения и количество автомобилей ограничены. Подробности в дилерском центре или на официальном сайте. Не является офертой.

0: Реклама.
1: Ваша зарплата способна на большее. Получайте ее в Сбере и участвуйте в розыгрыше 185 миллионов бонусов спасибо. Перевести зарплату в Сбер легко и просто в приложении банка. Выгодно, когда зарплата в Сбере.
2: Акция действует до 25 декабря 2026 года. Срок для поступления зарплаты на карту Сбера до 30 ноября 2026 года. Необходимо быть зарегистрированным в программе Сбер Спасибо. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru. Пао Сбербанк 18+.

0: I never can say goodbye. Ну, о любви песня, как вы понимаете, о том, что никогда не смогу сказать прощай. А иногда надо смочь сказать прощай, когда уже совсем не в моготу, когда сердце ничего не осталось, когда жизнь вместе – это не жизнь, а мучение. И только в этом случае. Во всех остальных нужно, конечно же, попытаться сохранить любовь, дабы потом не было как в поговорке, что имеем не ценим, потерявши плачем. Плачем, как девушка. Песня Евгения Осина. Через пару минут услышим. 17:20 в столице. Это Ретро FM. Тимур Соколов у микрофона. Всем любовь.
1: Шоу «Дорогие гости»
2: с Максимом Ковалевским
1: на Ретро FM.
3: Алло, это Нана?
4: Привет, Максим. Привет, Максим.
3: Вы помните, что у вас в ближайшее воскресенье в час дня эфир на радио?
4: Мы уже на низком старте.
3: Придете?
4: Да, конечно. Придем.
3: Ура, друзья, в ближайшее воскресенье в шоу «Дорогие гости» группа «Нана». Я жду ваши вопросы на сайте retrofm.ru.
2: Каждое воскресенье в час дня.
1: Дорогие гости на RetroFM.
2: Реклама.
5: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
6: Ростов, встречай! Народный артист России Владимир Винокур и его театр пародий приглашают на большой юмористический концерт. 13 октября. Конгресс-холл ДГТУ, 19:00. Билеты на сайте кассир.ру. Возрастное ограничение 6+.
7: О, кассир.ру. Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. УГРН 118-784, 718-95-84.
8: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в батарейке аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор, то батарейка.
9: А что если новая квартира от 30 тысяч рублей в месяц по цене аренды?
10: Звучит интересно, это как?
9: Берем уютную квартиру в новом микрорайоне «Донские легенды» стоимостью 3,5 миллиона рублей. Первоначальный взнос всего 10%, это 355 тысяч рублей. А дальше от 30 тысяч рублей в месяц по рассрочке без комиссии. Пора, чтобы у вашей мечты появился адрес «Донские легенды». ОСЗ проект С-23. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ЖК «Донские легенды», корпус 1, Ростов-на-Дону. Рассрочка от застройщика. Подробные условия на сайте «донскиелегенды.ру». Рассрочка до 1 марта 2028 года не является офертой. Предложение действительно до 31 октября 2026 года.
11: Высота Ремстрой продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает Высота Ремстрой. Покупайте кровельные материалы Высота Ремстрой.
12: Современная оперативная гинекология в клинике «Мобильная медицина» – это минимальное время операции, бережный косметический подход и быстрое восстановление в комфортабельном стационаре.
13: Дорогие женщины, ваше здоровье – наш приоритет. Сделайте первый шаг и запишитесь на прием. 303-26-87, Горького 130. Мобильная медицина. 18 лет. Заботимся о вас. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Together Forever, вместе навсегда с нашей любимой музыкой, под которой можно и немного погрустить светлой грустью, как это было недавно с песней Криса Нормана Midnight Lady, ну и потанцевать, как сейчас в компании Рика Эсли. Далее у нас за уютную осеннюю меланхолию отвечать будет группа Аха. Ну а за танцы и веселье группа комбинации Мистер Президент с хитом Коко Джамбо через пару минут.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Как сообщает Яндекс.Погода, завтра в Ростове-на-Дону будет малооблачно, северо-восточный ветер до 3 метров в секунду, температура воздуха утром плюс 14, днем плюс 23 градуса.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Шоу «Дорогие гости»
3: на Ретро-ФМ.
1: Вопросы знаменитостям и денежные призы слушателям.
3: Воскресенье, час дня.
1: Подробности на retrofm.ru.
3: Реклама.
4: Быстрое решение мужских деликатных проблем. Опытные урологи. Ура-Про. Звоните прямо сейчас. 310-2-310.
5: Вернуть здоровье так легко. В клинике Ура-Про.
6: Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
7: АКБ на все. Это надежные аккумуляторы для любой техники. АКБ на все. Это известные бренды и гарантия до 5 лет. АКБ на все. Это честные цены и бесплатная диагностика. А если нет времени заехать в АКБ на все, доставим и установим бесплатно. Звоните 8 800 550 15 88. ИП Каменюкин ИЮ. Украни 325 619 656 837.
8: Есть автомобили, которые выбирают разумом. А есть имена, которые выбирают сердцем. «Волга» – легендарный бренд для тех, кто ценит статус, масштаб и уверенность в каждой детали. Откройте для себя мир новых автомобилей «Волга» в официальном дилерском центре «Триа Моторс» на Текучева 352А. Все модели доступны для тест-драйва. Телефон 200-18-81.
9: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится, вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор, то «Батарейка».
10: Элегантность – это не только стиль, это образ жизни. Новый автомобильный бренд «Теннет Плюс» предлагает именно такой подход к вождению. Оцените баланс утонченного дизайна и продуманных технологий, а также воспользуйтесь осенней выгодой до 250 тысяч рублей при покупке «Теннет Плюс L4» в трейд-ин. Подробности у официального дилера «Маркар» в Ростове-на-Дону, улица Вавилова, 67М. Телефон для связи 204-44-20. Предложение ограничено, не оферта. «Теннет Плюс». Быть элегантным.
11: Природная вода серебряная в одноразовой таре 10 литров. Пей первым. Идеально подходит для кулеров. Природная вода серебряная. Производится там, где нет водопровода.

0: Надо отдать должное. С момента выхода этой песни Russian Girls стали более избирательны в выборе второй половинки. Теперь не рвутся замуж за иностранца, но и к своим, знаете ли, выдвигают нехилые требования. Да, поэтому вот и работают даже по выходным, чтобы соответствовать и вывозить эти запросы. Дизайнерцы группа Абба продолжит эфир ретро-ФМ 17.50 уже в столице. Меня зовут Тимур Соколов. Всем доброго вечера.
1: Реклама. Вы владелец бизнеса.
2: А значит, работаете за...
3: Троих.
4: Четверых.
5: Пятерых не хотите?
1: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом и нанимайте просто на Авито-работе 12+.
6: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
7: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс в А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ОА7 Агент и ОА7. Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ОА7. Созданное при участии ПАО Банк ПСБ.
8: Шапка, носки, еще шапка.
9: Мам, я на 2 дня еду.
8: Именно.
10: Позаботьтесь о близких еще больше со вкладом «Мой дом» до 14,5% годовых на 3 месяца для новых денег в Дом.РФ-банке.
11: АО «Банк Дом.РФ» для тех, кто строит жизнь. Подробности на сайте domrfbank.ru.
12: Интернет.

0: Чао-чао, мы скажем друг другу минут так и так через 20. А пока наслаждаемся нашей теплой компанией, субботним вечером и лучшей музыкой, проверенной не только временем, но и лично мной. Ариэль, Арабески и Аква. Вот 3А у нас впереди. Меня зовут Тимур Соколов, я вас приветствую.
1: Реклама.
2: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону продолжает разыгрывать легкие деньги.
3: Меня зовут Альбина, и только что я забрала 5000 рублей. Спасибо, Ретро-ФМ. Слушаем вас постоянно, очень любим. Спасибо огромное.
2: В следующей игре победителем можете стать вы. Угадайте песню и выиграйте 5000 рублей в каждой игре. По будням трижды в день. Игра «Легкие деньги». Подробности на сайте retrofm.ru.
4: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
5: Природная вода серебряная. В одноразовой таре 10 литров. Пей первым. Идеально подходит для кулеров. Природная вода серебряная. Производится там, где нет водопровода.
6: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор... то «Батарейка».
7: Авторский торт «Эберг» с хрустящим безе и лесным орехом. Покупайте в кондитерских «Золотой колос».
2: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

песня про ночь пятницы. Ну а мы с вами прямо сейчас поговорим про то, как завтра планируем провести день воскресенья. Будем слушать шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ, участниками которого станет группа «На-на».

0: Да-да, те самые, которые Фаина Фаина. Что они будут делать? Отвечать на ваши вопросы. И если ответят неправильно или не ответят вообще, то будут делиться с вами своими деньгами. Представляете? Да. Вот так. Подробности читайте на сайте retrofm.ru. Ну а сам эфир слушайте завтра в 13 по Москве. Не пропустите, будет интересно.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Как сообщает Яндекс.Погода, завтра в Ростове-на-Дону будет малооблачно, северо-восточный ветер до 3 метров в секунду, температура воздуха утром плюс 14, днем плюс 23 градуса.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Вечеринка Ретро-ФМ.
4: Ежедневно с 9 вечера до полуночи.
5: Лучшие танцевальные хиты
4: в неповторимом миксе.
6: За 4 моря, за 4 солнца.
4: Каждый день ровно в 21.00. Вечеринка Ретро-ФМ.
7: Реклама.
8: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
9: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
10: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверен, рекомендую. Баста.
11: Реклама не оферта. ООО «Каркопи», ОГРН 122-770-02-66-331. Город Москва, 78 километр МКАД, дом 26. Услуги оказывает компании-партнеры. Подробности на freshauto.ru и в салонах 16+.
12: Внимание! Водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в батарейке аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 0770. Если аккумулятор, то батарейка.
13: Клиника доктора Тимура Мамедова. Лечение детской депрессии, девиантного поведения и всех форм подростковой зависимости. 8 800 542 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Ретро-ФМ.

0: Лучшего завершения для своего эфира и не придумать. Dire Straits, Latest Trick. Очень крутая музыкальная работа, которая, уверен, и вам добавила щепотку счастья. Напоследок поставлю вам еще цыганочку. Ну и все, друзья, буду прощаться. Тимур Скалов был с вами. Далее здесь Руслан Романов. Ему и вам отличного продолжения вечера. До завтра.
1: Реклама.
2: Обновленный пикап Jack T8 Pro на механике. Полный привод, бензин или дизель, оцинкованный кузов. Уже в салонах Jack. От 3 миллионов 130 тысяч рублей. Если пикап, то Jack. JackCar.ru. Указана максимальная цена при продаже Jack T8 Pro 2026 года выпуска. Бензиновой версии без учета дополнительного оборудования или иных услуг.
3: Когда книга читается на одном дыхании, не сбивайте его. В Яндекс.Книгах можно переключаться с текста на аудио и читать даже на ходу. Там, где вы есть, читайте. Яндекс.Книги. Только я и книги. Условия доступа к материалам сервиса размещены на сайте books.yandex.ru.
4: Мы всегда с вами рядом, и в летний зной, и в метель. Все, что для здоровья надо, есть в сети аптека «Апрель».
5: 16 октября приходите в любую аптеку «Апрель» и совершайте покупки с максимальными привилегиями. Все по клубным ценам всем.
6: Имеются противопоказания. Перед применением необходима консультация специалиста. Акция проводится 16 октября 2026 года только при покупке в торговых точках в сети аптека «Апрель». Всем покупателям предоставляются товары по клубным ценам. Организатор вправе в одностороннем порядке изменять условия действия акционных предложений.
7: Стиральную машину «Горение» за 27 999 рублей. На распродаже 10-10 в М-Видео. Подробности на сайте 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новоивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
8: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам льду, в городе и на трассе.
9: Вы владелец бизнеса. А значит, работаете за...
10: Троих.
11: Четверых.
12: Пятерых не хотите?
9: Находите сотрудников на Авито работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито работе. 12+.

0: Реклама.
1: Ваша зарплата способна на большее. Получайте ее в Сбере и участвуйте в розыгрыше 185 миллионов бонусов спасибо. Перевести зарплату в Сбер легко и просто в приложении банка. Выгодно, когда зарплата в Сбере.
2: Акция действует до 25 декабря 2026 года. Срок для поступления зарплаты на карту Сбер до 30 ноября 2026 года. Необходимо быть зарегистрированным в программе Сбер Спасибо. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 18+.

0: лучшую музыку нескольких десятилетий в массы. Вот с таким девизом этим вечером я, Руслан Романов, присоединяюсь ко всем, кто настроен на Ретро-ФМ. Надеюсь, что ваши выходные, друзья, если они, конечно, таковыми являются, проходят позитивно, креативно, а может быть и наоборот, в полном спокойствии и умиротворении. А может быть и трудиться некоторые все-таки изволили. Как бы то ни было, всем желаю хорошего настроения и любимых песен в ваши радиоприемники. Группа Абба продолжает наш эфир. 19:20 в столице. Впереди Фил Коллинз и Лада Дэнс. Будем двигаться дальше. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Высотаремстрой продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает Высотаремстрой. Покупайте теплоизоляцию в Высотаремстрой.
3: Чувствуете тяжесть в ногах? Появились сосудистые звездочки? Не ждите осложнений. Проверьте состояние вен в клинике «Мобильная медицина». Диагностика и лечение варикоза в клинике «Мобильная медицина». Максима Горького, 130, 303, 26, 87. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор, то «Батарейка».
5: Спонсор часа. ООО «Специализированный застройщик 1 ЮСИДОН». Нас рекомендуют друзьям.
6: Знаете, что сегодня роскошь? Не метры, не этаж. Роскошь просыпаться в доме на первой парковой линии. Видеть парк прямо из окна. Спокойно отпускать ребенка в школу. Выходить во двор без машин. И начинать утро без суеты. В жилом квартале «Сияние» открыты продажи в «Литере 26». Жилой квартал «Сияние». Все важное рядом.
7: Ростов-на-Дону. ООО «ЭЗ-1 ЮСИТОН». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
8: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Феличита, присоединюсь я к этим песнопениям. Для слушателей Ретро-ФМ, кстати, больше, чем просто слово. Феличита, если вы понимаете, о чем я. Ну и Альбану и Рамина Пауэр, больше, чем просто дуэт, надо полагать. В общем, все звезды сошлись, как говорят в таких случаях. Вот небольшой музыкальный фрагмент из необъятной, восхитительной итальянской любимой нами эстрады в продолжении этого вечера на Ретро-ФМ. 19:35, точное столичное. Всех приветствую. Впереди Крис Ри и Лос Дель Рио с зажигательной Макареной.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области, свидетельство Л номер ТУ-6101-319. Информационная продукция канала предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Погода на Ретро-ФМ.
3: Как сообщает Яндекс.Погода, завтра в Ростове-на-Дону будет малооблачно, северо-восточный ветер до 3 метров в секунду, температура воздуха утром плюс 14, днем плюс 23 градуса.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
4: Утреннее шоу

0: смена. Каждое буднее утро с 7 до 11 на Ретро-ФМ. Первая смена. Свежие новости, море позитива, крутые розыгрыши, шикарные призы и самая бодрящая музыка. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина. Первая смена. Ретро-ФМ.
1: Реклама.
2: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор... то «Батарейка».
3: Элегантность – это не только стиль, это образ жизни. Новый автомобильный бренд Tenet Plus предлагает именно такой подход к вождению. Оцените баланс утонченного дизайна и продуманных технологий, а также воспользуйтесь осенней выгодой до 250 тысяч рублей при покупке Tenet Plus L4 в трейд-ин. Подробности у официального дилера Маркар в Ростове-на-Дону, улица Вавилова, 67М. Телефон для связи 204-44-20. Предложение ограничено, не оферта. Tenet Plus. Быть элегантным.
1: Ретро-ФМ.

0: Вот такая интонация интригующая, манящая, способна такие околдовать и заворожить. Благо, что группа «Комбинация» не ставила перед собой таких целей. Хотя мы можем многого не знать. Мне главное быть в этом смысле бдительными в реальной жизни. Ну а наш эфир точно имеет только позитивное воздействие на слушателей. Далее «Статус-кво» и группа «Битлз». 19:49 в столице.
1: Реклама.
2: Когда книга читается на одном дыхании, не сбивайте его. В Яндекс.Книгах можно переключаться с текста на аудио и читать даже на ходу. Там, где вы есть, читайте. Яндекс.Книги. Только я и книги. Условия доступа к материалам сервиса размещены на сайте books.yandex.ru.
3: Стиральную машину «Горение» за 27 999 рублей. На распродаже 10.10 в М-Видео. Подробности на сайте 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ. Ивановская. ОГРН. 105-774-68-40-095.
4: Вы владелец бизнеса.
5: А значит, работаете за...
6: Троих.
7: Четверых.
8: Пятерых не хотите?
9: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом и нанимайте просто на Авито-работе. 12+.

0: Реклама.
1: Получайте доход до 18,5% годовых с ЦФА через приложение Озонбанка. Выберите удобный период и зафиксируйте доход на весь срок. Старт от 1000 рублей. Указанная ставка предоставляется по ЦФА на срок 12 месяцев. ЦФА выпускает ООО «Озон Капитал» на платформе Blockchain Hub. Максимальная сумма приобретения неквалифицированными инвесторами отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на cfahub.ru/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок с предлагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.ozon.ru. Актуально на 01.10.2026 года. 18+.

0: Как же все-таки приятно, что с каждой минутой и каждым часом все больше тех, кто настроился на лучшую музыку нескольких поколений и осознал, что вечер перестает быть томным, если он вообще мог быть таковым. Все-таки суббота в разгаре. Хочешь не хочешь, а отдыхать как-то нужно. В нашей компании это будет самым правильным решением. Я Руслан Романов. Всех приветствую. Сообщаю, что наш эфир продолжается. Вот так неожиданная информация, скажете вы. Но вообще-то мы вещаем для вас круглосуточно, что немаловажно. И каждый вечер есть у нас для вас специальный музыкальный десерт. Назовем это так, но не будем забегать вперед. Пусть повисит интрига. Дальше Лев Лещенко и Бритни Спирс. 2020 в Москве.
1: Шоу «Дорогие гости»
2: с Максимом Ковалевским
1: на Ретро-ФМ.
3: Алло, это Нана?
4: Привет, Максим.
5: Привет, Максим.
3: Вы помните, что у вас в ближайшее воскресенье в час дня эфир на радио?
5: Мы уже на низком старте.
3: Придете?
5: Да, конечно. Придем.
3: Ура, друзья, в ближайшее воскресенье в шоу «Дорогие гости» группа «Нана». Я жду ваши вопросы на сайте retrofm.ru.
2: Каждое воскресенье в час дня.
1: «Дорогие гости» на Retro-FM. Шоу «Дорогие гости» на Retro-FM.
2: Проверяем знаменитостей на эрудицию.
1: Каждое воскресенье в час дня
2: Максим Ковалевский задает звездам ваши вопросы.
1: За неправильный ответ гость отдает свои деньги.
2: Автор лучшего вопроса забирает всю сумму.
1: «Дорогие гости» в воскресенье час дня.
2: Подробности на сайте retrofm.ru. Реклама.
1: Целый месяц, трижды в день. Игра «Легкие деньги» на Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Слушайте внимательно эфир, дозвонитесь и выиграйте 5000 рублей в каждой игре. По будням 11:35, 13:35 и 16:35. Игра «Легкие деньги» с 5 по 30 октября. Подробности на сайте retrofm.ru. 12+.
6: Партнер проекта – строительная компания «СК-9».

0: больше.
1: Первый взнос не для тебя.
2: Квартиры от СК-10 без первоначального взноса. Звоните в СК-10, звездочка, 3110.
3: Застройщик ОАЭ за СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж, не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится, вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор... то «Батарейка».
5: Богатыри-детективы в битве за любовь и справедливость.
6: Выговором ты уже не отделаешься.
5: Илья Муромец. Премьера. В воскресенье в 10.25 на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
7: Спонсор часа. ООО «Специализированный застройщик 1 Юси Дон».
8: Квартал впечатлений «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер один. Благородство в каждой детали. Вас встречают дизайнерские холлы, декоры зелени и мягкие зоны отдыха. Тишина, комфорт и безупречный вкус, как в лучших бутик-отелях мира. Здесь живет эстетика. Раннее бронирование нового дома открыто.
9: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 Юсидон». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. 214 ЭЗ.
10: Интернет-поток «Ретро-ФМ 90-е». Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ 90-е».
11: 12+.
12: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
13: «Ретро-ФМ».

0: ну согласитесь, подталкивает вот эта музыка к исполнению каких-то нежно-романтических танцев. Вот так влияет на нас легендарный Smooth Operator. Дебютный альбом, именно на нем вышел 4-й сингл британской группы Шаде, названный в честь их прекрасной вокалистки Шаде Аду. 20:35 в Москве. У нас дальше команда Чикаго и Калибри через несколько минут.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Как сообщает Яндекс.Погода, завтра в Ростове-на-Дону будет малооблачно, северо-восточный ветер до 3 метров в секунду, температура воздуха утром плюс 14, днем плюс 23 градуса.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Вечеринка Ретро-ФМ.
1: Ежедневно с 9 вечера до полуночи. Лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе.

0: 21.00. Вечеринка RetroFM.
1: Реклама.
2: От создателей сказок про конька, щуку и Горыныча.
3: Ей человек нужен, а ты то не знаю что.
2: София Лапунова, Никита Воронов, Сергей Безруков, Виктория Исакова. Чудо-юдо. В кино с 22 октября.
4: Опа. 6+.
5: Внимание, водители. Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор, то «Батарейка».
6: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ.
7: Это новый вызов.
6: Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ.
7: Битва поколений.
6: Это новый вызов.
8: По субботам в 17.00. Категория 16+.
1: Ретро-ФМ.

0: Вырывая фразу из контекста, on fire уже вот-вот начнется. Говоря проще, зажгем как надо на вечеринке RetroFM, до старта которой остаются считанные минуты. Так что настраивайте звук, подключайте колонки, освобождайте танцпол. Уникальный микс из лучшей дискотечной музыки нескольких десятилетий ждет всех с 21 часа до полуночи. Это будет феерично. Начнем точно вовремя, но прежде в нашем эфире Патрисия Касс и песни из фильма «Большое космическое путешествие» через несколько минут на Ретро-ФМ.
1: Реклама.
2: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.
3: Ретро-ФМ. Наш сайт retrofm.ru.
2: Мы есть ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Будь в курсе наших событий. 12+.

0: А вот могли ли истинные создатели мелодии, которая лежит в основе этого ремикса, больше полувека назад предполагать, каким образом время трансформирует музыку, изначальное предназначение которой было совершенно иным? Уф, выговорил вопрос хоть и риторический, но, разумеется, нет. И на этом, пожалуй, закончим на сегодня с философскими рассуждениями. Вечеринка Ретро-ФМ тоже создавалась не для того. Танцуем с вами до полуночи. Я Руслан Романов. Всем пламенный привет. В Москве 21:19.
1: Ровно в 21:00.
2: Лучшие танцевальные хиты
1: в неповторимом миксе.
2: Вечеринка Ретро-ФМ.
3: Реклама.
4: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. Пятый сезон. Это новый вызов.
2: Премьера по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
5: Есть автомобили, которые выбирают разумом, а есть имена, которые выбирают сердцем. «Волга» — легендарный бренд для тех, кто ценит статус, масштаб и уверенность в каждой детали. Откройте для себя мир новых автомобилей «Волга» в официальном дилерском центре «Триа Моторс» на Текучева 352А. Все модели доступны для тест-драйва. Телефон 200-18-81.
6: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 0770. Если аккумулятор... то «Батарейка».
7: Богатыри-детективы в битве за любовь и справедливость.
8: Выговором ты уже не отделаешься.
7: Илья Муромец. Премьера. Завтра в 10:25 на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет. Сила воли.
2: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Вот в направлении одной из Moscow Nights мы двигаемся с вами под лучшую дискотечную музыку на вечеринке Retro FM. Сестры Базыкины продолжают уникальный супермикс. Кстати говоря, поскольку трек звучит по-английски, то и название коллектива можно перевести как «Базыкина Twins». 21:35 в столице.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области, свидетельство Л номер ТУ-6101-319. Информационная продукция канала предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Погода на Ретро-ФМ.
3: Как сообщает Яндекс.Погода, завтра в Ростове-на-Дону будет малооблачно, северо-восточный ветер до 3 метров в секунду, температура воздуха утром плюс 14, днем плюс 23 градуса.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

по-детски хочется сказать, ну что же так переживать? Не стоит так волноваться, но опять же, без такой эпической подачи это была бы уже совсем другая история. Итальянская команда Black Box и мощная во всех отношениях американская певица Марта Уош на вечеринке Red Rhythm. Танцуем до полуночи, всех пламенно приветствую.

0: Реклама.
1: Ваша зарплата способна на большее. Получайте ее в Сбере и участвуйте в розыгрыше 185 миллионов бонусов спасибо. Перевести зарплату в Сбер легко и просто в приложении банка. Выгодно, когда зарплата в Сбере.
2: Акция действует до 25 декабря 2026 года. Срок для поступления зарплаты на карту Сбера до 30 ноября 2026 года. Необходимо быть зарегистрированным в программе Сбер. Спасибо. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 18+.

замечал подруг со скоростью судьбы, меняя лица. И я не встал из-за стола,

0: Будем говорить откровенно, осторожничать — это не наш метод. В танцевальном порыве тактильный контакт приемлем и даже иногда необходим. Но на то они все-таки и танцы под лучшую музыку нескольких поколений. Вечеринка RetroFM в эфире, 22:20 в Москве. Я Руслан Романов. Всех рад приветствовать.
1: Реклама.
2: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону продолжает разыгрывать легкие деньги.
3: Меня зовут Карина, и я выиграла 5000 рублей на Ретро-ФМ.
2: В следующей игре победителем можете стать вы. Угадайте песню и выиграйте 5000 рублей в каждой игре. По будням трижды в день. Игра «Легкие деньги». Подробности на сайте retrofm.ru. Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Знаменитое заклинание от Кайли Миноука «I should be so lucky» не обошла удача стороной сегодня всех, кто, быть может, совершенно случайно настроился на уникальный микс, или говоря иначе, этого удачно зашли. Лучшая танцевальная музыка целых три часа подряд — то, что будет не лишним в самый разгар выходных. Уверенным темпом двигаемся дальше. Не просто двигаемся, а, по правде говоря, танцуем. 22:35 в Москве.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области, свидетельство Л номер ТУ-6101-319. Информационная продукция канала предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Погода на Ретро-ФМ.
3: Как сообщает Яндекс.Погода, завтра в Ростове-на-Дону будет малооблачно, северо-восточный ветер до 3 метров в секунду, температура воздуха утром плюс 14, днем плюс 23 градуса.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

0: Непреложные истины транслирует группа Иванушки Интернешнл.
1: Просто-просто все мы подросли.
0: А вместе с тем и дарит возможность сразу нескольким поколениям вспомнить, восстановить в памяти самые трогательные моменты жизни. Вечеринка Ретро FM в разгаре. Всех приветствую. Мы танцуем до полуночи, а в Москве 22:50.
2: Реклама.
3: Вы владелец бизнеса.
4: А значит, работаете за...
5: Троих.
6: Четверых.
7: Пятерых не хотите?
3: Находите сотрудников на Авито Работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито Работе. 12+.
8: Ретро FM тебе еще ближе. Скачивайте новое приложение Ретро FM. Радио Хаб. Лучшая музыка и множество интернет-потоков. Радио Хаб.

Вот таким образом описывает чувство высокого полета Лариса Черникова. Вместе с ней, полагаю, и все неравнодушные и к полетам, и к творчеству любимой артистки представляют себе это примерно так же. 23:20 на часах в Москве. Приветствую всех, кто по-прежнему с нами на вечеринке Retro FM или, быть может, недавно присоединился к нашей компании. Танцы до полуночи продолжаются. Я Руслан Романов. Идем вперед.

Еще в середине 80-х звучит максимально просто в этой композиции. «Как дела?», собственно говоря, вопрошают участники голландской, на тот момент подростковой музыкальной группы под названием «The Shorts», что, кстати, переводится как «коротышки». Ну, очень милая и мелодия, в общем-то, и наименование коллектива. 23:35 практически в столице, продолжаются танцы.

0: настроение летнее, безмятежное, может быть, даже отпускные. Вспоминаем благодаря этому треку группы ABBA «Summer Night City». Звучит особенно приятно в разгар вот уже осеннего сезона, но на того и воспоминания о лете становятся еще более теплыми и сладкими. На этой немного даже трогательной ноте я, Руслан Романов, вынужден попрощаться. Вечеринка RetroFM близится к финалу. Завтра к теме танцев, конечно же, мы вновь вернемся. А пока оставляю вас наедине с лучшей музыкой нескольких десятилетий и Дмитрием Майоровым. Встречайте его ровно в полночь на RetroFM.
1: Шоу «Дорогие гости»
2: на Ретро-ФМ.
1: Вопросы знаменитостям и денежные призы слушателям.
2: В воскресенье, час дня.
1: Подробности на retrofm.ru.
2: Реклама.
3: Вы владелец бизнеса.
4: А значит, работаете за...
5: Троих.
6: Четверых.
7: Пятерых не хотите?
3: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом и нанимайте просто на Авито-работе 12+.

тикеты, они же билеты, бывают, конечно, разные, но мне лично так исторически сложилось и складывается весьма и весьма нравится билеты Банк России. Всем неискушенного продолжения отдыха. В столице 20 минут первого. На Ретро FM скоро услышим Чижайко и Сандру. Меня зовут Дмитрий Майоров. Всем салют!

Уточнение, этот сингл, Бонни М, не самый, что ли, резвый в покорении чартов. В свое время синглу удалось подняться лишь до 49-го места в официальном немецком хит-параде. Но время, можно сказать, расставило все на места. Сингл признан, любим. 00:35 на Ретро-ФМ. Скоро отметится Queen и Britney Spears. Ждай.

0: Восточная столичная, 0 часов 49 минут. Несмотря на наше выходное время, продолжаем заниматься одним из наших любимых занятий. Продолжаем отдыхать вместе. Ретро FM — это Абба на ближайшее.
1: Реклама. Волга К50. Флагманский кроссовер с характером лидера. Панорамная крыша, трехзонный климат-контроль и полный зимний пакет. Волга К50. От 3 999 тысяч рублей. Оцените возможности флагмана на тест-драйве у официального дилера. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей.
2: Цена распространяется на автомобиль Волга К50. Комплектация комфорт черного цвета. Предоставляется скидка 100 тысяч рублей от установленной РРЦ при оплате собственными средствами и сдаче автомобиля в трейды. На другие цвета скидка не распространяется. Скидка не суммируется с другими акциями. Срок действия предложения и количество автомобилей ограничены. Подробности в дилерском центре или на официальном сайте. Не является. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Сара Трепен, Pet Shop Boys. В целом сегодня повышенное внимание не к Boys, а Girls. Это если судить по актуальным праздникам, праздничным событиям. После ежегодно 11 октября официально отмечается Международный день девочек. В столице час 20. Музыкально на Retro FM скоро отметится Патрисия Касс и Роксет.
1: Retro FM Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области, свидетельство Л номер ТУ-6101-319. Информационная продукция канала предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Шоу «Дорогие гости»
3: на Ретро-ФМ.
2: Максим Ковалевский задает знаменитостям ваши каверзные вопросы.
3: Автор лучшего вопроса получает деньги.
2: «Дорогие гости».
3: Воскресенье, час дня.
2: Подробности на retrofm.ru.
3: Реклама.
4: Целый месяц, трижды в день. Игра «Легкие деньги». На Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Слушайте внимательно эфир. Дозвонитесь и выиграйте 5000 рублей в каждой игре. По будням 11.35, 13.35 и 16.35. Игра «Легкие деньги» с 5 по 30 октября. Подробности на сайте retrofm.ru. 12+.
1: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

На Retro FM Глория Поулс, она же более известная как королева диска Глория Гейнер. От королевы диска в ближайшие минуты перейдем к королю. Королю поп-музыки Майклу Джексону. Его скоро услышим в столице, час 35.

0: любители классического вкуса кофе. Закрыть что ли уши? Сейчас на глаза попался, как описывает, новый кошмар для ценителей кофе. Это томатный эспрессо. Стакан с соком, добавляют порцию эспрессо, выжимают немного лайма и добавляют перец чили. Вуаля! Напиток готов. Пробовать или нет, подобное, ну, решайте сами. А решительно точно настроенная далее присоединиться к нам на Retro FM Modern Talking и «Синяя птица» в столице час 50.
1: Реклама. «Волга К50» – флагманский кроссовер с характером лидера. Панорамная крыша, трехзонный климат-контроль и полный зимний пакет. «Волга К50» – от 3 999 000 рублей. Оцените возможности флагмана на тест-драйве у официального дилера. «Волга» – движение вперед, вдохновленной историей. Цена распространяется на автомобиль «Волга К50» комплектации «Комфорт» черного цвета. Предоставляется скидка 100 000 рублей от установленной РРЦ при оплате собственными средствами и сдаче автомобиля в трейде. На другие цвета скидка не распространяется. Скидка не суммируется с другими акциями. Срок действия предложения и количество автомобилей ограничены. Подробности в дилерском центре или на официальном сайте. Не является офертой.

0: некоторые для того, чтобы по итогу вышло что-то годное, делают, переделывают, как-то сомневаются. Но это не касается этой истории Донны Саммер. Она с первого дубля записала свой этакий воздушный вокал для этой песни. В целом, концепция истории пришла сразу. С первого раза получилось сделать крутой трек. В столице 2 часа 20 минут. На Retro FM скоро отметится лейтбэк и Евгений Осин.
1: Retro FM Ростов-на-Дону. 101.2.

История конкурса песни «Санремо» помнит их как участников, конкурсантов 12 раз. И не то, чтобы Рики и Ховри придерживаются мнения, главное не победа, а участие. Но побед на их счету не так много, как, может, хотелось бы. Дна с этой историей песни точно имеется. Точная столичная, 2 часа 36 минут на Ретро-ФМ. Скоро услышим Альбана Рамина Пауэр и отметится Лоу Бега.

притч от греха. О, как она нас разделяет. И скорби ты не разделяешь. Любовь, как старая труха.

твоих глазах опять упрек. Как ты меня не понимаешь, и скорби ты не разделяешь. Я, как и прежде,

Что мы до финала этого часа на Retro FM точно услышим мелодию под названием Tango in Space от команды Space. В целом музыкально не скучно, продолжаем отдыхать. Ну или делать все, что делается. Столица 2 часа 50 минут.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Yeah!